во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Adams.
1: Радио.

0: на Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: Новости культуры в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле отмечают 280-летие лаковой росписи по металлу. Местные художники впервые раскрывают секреты производства, которые не поддаются имитации. Вместо холста листовое железо. В юбилейной экспозиции собраны работы 50 лучших уральских мастеров. Главная особенность тагильского подноса – уникальное маховое письмо. Объемный рисунок создается одним движением руки. Художник берет на кисть сразу два цвета и создает безупречные градиенты. Выставка редких промышленных шедевров, которые прославили регион на весь мир – открыты в Нижнем Тагиле до конца ноября. День шахмат в Екатеринбурге отметили ежегодным турниром «Уральское лето». В программе было несколько форматов соревнований, где юные спортсмены могли проявить все свои навыки. Шахматные поединки делились на классические. Партия могла занять до 7 часов, репит до часа, а блиц не больше 10 минут. Обычно в Академию шахмат малыши приводят в 6 лет. Родители сразу замечают, как у ребенка развивается критическое мышление и кругозор. Профессионалы отметили, начать игру в шахматы перед школой – это отличная подготовка ребенка перед долгим учебным годом. Так что если гроссмейстерство так и останется только в мечтах, навыки, полученные за шахматной доской, ребятам точно пригодятся в будущем. С момента освящения храма во имя святого Александра Невского в Алапаевске прошло 2 года. Здесь не только молятся и принимают паломников со всей страны, но и проводят литературные вечера. Богослужебное песнопение, молитвы и отрывки на Евангелие под куполом Алапаевской святыни не умолкают уже 2 года. Но в этот день они звучат особенно торжественно. На то у служителей и прихожан двойная причина – финал Международного православного фестиваля «Царские дни» и 2-летие со дня открытия храма Александра Невского. А еще здесь работает воскресная школа, где проводят занятия для детей и взрослых. А с появлением современного проектора совсем скоро здесь откроется и православный киноклуб. Открыта экспозиция к 340-летию со дня рождения Василия Татищева. Его называли отцом уральской промышленности, а его труды навсегда легли в основу российского государства. Музей истории Екатеринбурга запускает экспозицию к 340-летию со дня рождения Василия Татищева. 32 стенда раскроют биографию основателя от истока рода до всероссийского признания. На стендах не просто даты и портреты. Здесь целая эпоха. Дипломатические миссии, конфликт с Демидовыми и, конечно, развитие уральских заводов. Но организаторы не стали ограничиваться с общедоступными фактами. В ходе работы над проектом в архивах удалось обнаружить материалы, которые ранее не публиковались. Эти документы проливают свет на малоизвестные эпизоды биографии и позволяют взглянуть на личность Татищева по-новому. Организаторы намеренно вышли за рамки местной истории. Основная задача – показать личность всероссийского масштаба. Ведь он, помимо Екатеринбурга, основал еще Пермь, Челябинск, Орск, Оренбург и Тольятти. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале слабый северный ветер, немножечко облачно, без осадков, температура утром 21 градус, днем воздух прогреется до +28.

0: Ох уж этот хрипущий маньяк Holiday Boy.
1: Начал... А что, очень даже.
0: Очень
1: мне
0: даже.
1: Мне нравится.
0: Нравятся тебе такие?
1: Да.
0: Такие татуированные хрипотцой мужчины тебе нравятся,
1: мне,
0: да?
1: Мне голос нравится.
0: Голос.
1: Все с этого начинается.
0: Ну а образ?
1: Нет, образ. Над образом я бы поработала, конечно.

0: Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Ну что, среда, 22 июля. У нас прекрасные солнечные дни. Наконец-то до нас дошли, мы наслаждаемся. Вчера вот я гуляла, не знаю, до скольки, до 8.
1: До 8 часов да, гуляла,
0: да? Я наслаждалась вчера максимально этой погодой. Так соскучилась по солнцу.
1: Слушай, ну мы как раз вчера обсуждали маленькие радости, да? Какие-то маленькие радости, как себе дарить. Вот чем бы не маленькая радость, да, погулять их.
0: Да, вообще отлично.
1: А я вчера тоже прокатился на велосипеде. Тоже погода теплая, шикарная, тепло, ветер дует, едешь на велике. Красота тоже.
0: Даже решил
1: себе
0: сегодня утром
1: повторить.
0: Пересесть со своего железного коня,
1: да,
0: четырехколесного на,
1: да,
0: двухколесного.
1: Абсолютно верно.
0: Ну и правильно.
1: Пока погода позволяет, почему бы нет, почему бы и не порадовать себя приятными мелкими радостями.
0: Ну, прекрасно.
1: Так, ладно, мы тут начали разговаривать про то, что у нас было вчера. А давай посмотрим, что у нас за тема у нас сегодня. Как же мне нравятся наши музыкальные редакторы, которые каждый день нам что-то подкидывают. И несмотря на то, что кое-кто из них находится в отпуске в далеких-далеких странах, ну или не такой уж далекой стране, да, где песочек,
0: да,
1: где
0: уже как будто бы считается,
1: уже как бы пригород,
0: на дачу как будто бы съездил.
1: Да, собственно, как пригород нашей большой и необъятной матушки. Полина, короче, привет тебе в Турляндию. Вот такая длинная подводка была. Так, что нам сегодня приготовила? Когда дома что-то ломается, вы, то бишь мы, что мы начинаем делать? Чинить все сами, искать подсказку в интернете, сразу вызывают специалиста, живу с этим, пока не станет критично. Но у меня все 4 пункта.
0: Ну,
1: откровенно говоря, да, скажем честно, все 4 пункта только в зависимости от последовательности. Сначала живу с этим, пока не станет критично.
0: Так.
1: Как будто бы, ну, можно и перешагнуть. Ну, ладно, я тут веревочку подвяжу, я тут как будто бы не завечу, тут тряпочку положу. Ладно, живу. Потом ищу подсказки в интернете. А, так это же ничего сложного. Купил там изоленту и герметик. Прикрутил, крутил, все хорошо, должно получиться. Начинаешь делать, понимаешь, ну, чиню сам, да, получается, начинаю. И понимаешь, что что-то пошло не так. Почему-то герметик вылазит, почему-то что-то не держит, почему-то что-то падает, где-то паз куда-то не подходит, где-то криво получается. Да как же так? В интернете же было все просто.
0: Да действительно, как же так?
1: Ох, приходится вызывать специально обученного человека.
0: Ну, не знаю, я, конечно же, сразу вызываю специалиста. Я даже не берусь что-то там своими ручонками делать.
1: Ой,
0: зачем,
1: да,
0: это
1: ладно,
0: нужно?
1: Ну, потому что ваши женские руки, они созданы не для
0: вот
1: этого.
0: Вот именно что.
1: Ваши женские ручки, они не для этого. Они для маникюра там, все
0: вот
1: дела.
0: Вот именно что. Я
1: пальчиком погрозить.
0: Вот именно что.
1: А вот нам
0: показать пальцем.
1: Да.
0: Посмотри, обрати внимание.
1: Обрати внимание. Здесь вот этот подоконник должен прямо выпирать,
0: да,
1: как говорится в нашей скетч-шоу «Наша Раша». Так, ладно, в общем, друзья, ну-ка давайте-ка будем честны сами с собой и вспомним, когда что-то в доме ломается, что мы делаем? Сразу чиним, терпим или звоним специалистам, ну или чиним сами с подсказками из интернета. Ох уж эти интернеты ваши.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь. Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные.
6: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
7: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
8: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте.
9: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
10: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох, уж эти акулы, настоящие акулы своего жанра. Imagine Dragon, драконы, удивительные драконы. Только что, а мы тут с Алиной обсуждаем, ищем новости. Ну как ищем? Листаем, значит, информационное агентство. И такие просто диву даемся. А похоже, в среду-то решили все уйти на выходные. Никаких достойных новостей нету. Все только какое-то... С пометкой, с пометкой огонек, огонек, да, зажигалка. Ой, ну я вам, знаете, что скажу? Не все так плохо.
1: Да?
0: Да.
1: Ну давай обратно.
0: В России есть всегда чем заняться. Вот тут вот решили провести летнюю перепись чирик-чириков. Чик-чириков. Кто это? Думаешь, чик-чирик, чирик-чирик.
1: Воробьев.
0: Честно, да? Угадал. Угадал.
1: Ну, я задумалась на секунду, зачем
0: уже
1: вообще.
0: Хорошо.
1: Это да, это прекрасно.
0: Вы бы видели, как выглядит Алина, которая задумалась.
1: Это опасно. Значит, ты взяла, перебил меня.
0: Все, это мысли, вот, мысли потеряла. Ну, она как воробей. Залетела, вылетела.
1: Так вот, значит, я задумалась, зачем это нужно? Ну вот вы когда-нибудь задумались, зачем проводить перепись воробьев?
0: Ну, наверное, это нужно, раз ее проводят и зимой, и летом. Ты представляешь? Аж целых две переписи. У нас людей переписывают раз в 4 года, а воробьев 2 раза в год.
1: Это важнее. Понимаешь, я тут задала вопрос интернету.
0: Так.
1: И интернет мне, знаешь, что ответил?
0: Что?
1: Что воробьи — это биоиндикаторы. Представляешь? Значит, сокращение их численности сигнализирует о загрязнении воздуха. Представляешь?
0: Ух ты,
1: а мы
0: как
1: не
0: интересно.
1: Знали даже. Вот.
0: А
1: мы все смеемся.
0: А ты давно воробьев видела
1: так
0: вообще?
1: Да, ну, вчера.
0: А много?
1: Ну, нет, голубей больше было.
0: Ну-ка, спроси эти GPT, если голубей больше, чем воробьев, что будет?
1: Ну, спроси.
0: Давай, я пока расскажу, как это самое, как их мониторят. Оказывается, зимой их считают около кормушки, а вот летом они около кормушки, ну, в местах, где их там подкармливают, их нет. Их приходится искать, ходить по отдельности. Летом, оказывается, как раз в августе у них выводок, и воробьи, ну, у них два выводка за лето происходит, представляешь? Поэтому именно важно летом снова считать. Ну и скажу я вам, что около 45 миллионов воробьев обитает в бескрайних просторах матушки.
1: Мне вот интересно, как они их считают?
0: Я вот тоже. Они же бывают одинаковые. То есть одного воробья можно посчитать дважды.
1: Да, ну да, и трижды.
0: И трижды. Они же, самое главное, не сидят на месте, они же там как шевелятся.
1: Как вот их считают?
0: Вот интересно, орнитологи у вас
1: непростая
0: работа.
1: Я задам сейчас вопрос, мне интересно.
0: Это как-то Харламов такой задавал вопрос.
1: У тебя что за сегодня флешбеки-то?
0: А я что-то все вспоминаю, ну, все это бывает, да. Харламов также как-то задавал вопрос, а как считают воробьев в одном из своих скетчей? Можешь посмотреть. Ну-ка, что говорят? Как воробьев считают?
1: Ну, сейчас я прочитаю не так быстро.
0: Раз.
1: Ну, участники наблюдают за птицами в парках или во дворах, фотографируют их, считают количество и передают данные через официальный сайт.
0: Слушай, непростая, мне кажется, работа, а? Сидеть в парке,
1: нет, но,
0: сидеть
1: ладно,
0: в парке, считать
1: хорошо,
0: воробьев.
1: Ты сфотографировал, потом через 15 минут прилетела та же стая, ты ее сфотографировал, тоже и посчитал.
0: Найди 10 отличий. Сидишь и на фотографии еще смотришь.
1: Это вот эти вот, да, вот головоломки, ну...
0: Слушай, если это уже как будто бы не шутка, я иду считать воробьев. Это моя официальная работа. Это не то, что ты сидишь в парке и ничего не делаешь. Ты считаешь воробьев.
1: А ты знаешь, что ты можешь принять участие и правильно сосчитать воробьев, если выполнишь следующие шаги. То есть российская перепись специально воробьев. То есть приложение, всероссийская перепись воробьев.
0: Отлично, госуслуги для воробьев.
1: Шучу.
0: Давай,
1: я не
0: рассказывай.
1: Шучу. Всероссийская перепись воробьев. Значит, каждый может, я так понимаю, принять участие. Вы выбираете место и время, потом фиксируете координаты, потом наблюдаете, считаете и делаете фото и видео.

0: И загружайте данные, заполняйте анкеты на сайте проекта «Всероссийская перепись Воробьев» или через приложение. Прикрепляйте медиафайлы. Если Воробьев... Тут подсказка. Если Воробьев много, и они быстро перемещаются, запишите их на видео. А затем сделайте скриншоты для точного подсчета. То есть, друзья, вы все можете принять в этом прекрасном мероприятии участие.
1: Отличный сайт. Ну-ка еще раз назови.
0: «Всероссийская перепись Воробьев».
1: Прям так и называется?
0: Так и называется.
1: «Всероссийская перепись Воробьев». Так, уважаемые наши слушатели, у кого есть свободное время, то «Всероссийская перепись Воробьев» ждет вас. Сайт официальный, российский.
0: Я зашла на этот сайт, тут написано, что в последнее время во многих странах мира, в частности в европейских, отмечается снижение численности воробьев. Реальная причина или причины специалистам до сих пор не ясны.
1: Так, слушай, это какой-то прямо заговор? Это ничего
0: слушай,
1: себе.
0: Ты представляешь, мы выкопали? Серьезная... Что?
1: Надо еще про этих, про пчел посмотреть. Там с пчелами тоже какая-то такая дилемма происходит.
0: В общем, друзья, «Всероссийская перепись Воробьев», официальный сайт. Тут заходите, тут очень много всего. И прямо есть инструкция, как принять участие в переписи воробьев.
1: Воробьи — это важно. И воробьи — это не маленькие это... голуби. Так что имейте в виду, что голуби и воробьи — это разные вещи. Поэтому воробьев бережем, считаем.
0: И принимаем участие.
1: Принимаем участие в «Всероссийская перепись воробьев».
2: Давай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ох, какая бодрая композиция от друзей из Австралии, австралийской команды Пняо. Но если ты бодр и весел, тебе хочется улыбаться, да?
1: Да.
0: А если у тебя улыбка не такая шикарная, как у суперзвезд, не такая красивая, и, может быть, даже зубов не хватает, тогда не доулыбаешься. Но всегда это можно исправить, и это всегда не так уж и страшно. В консул СТ, например, тебе в этом помогут. Итак, информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы, пока вы спите. Вот так вот. И это не фигура речи, а современная реальность.
1: В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог, имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты.
0: Как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы во сне.
1: Технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта.
0: 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня.
1: И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку? Смотрите и слушайте нас 22 июля на Экорадио в 17.00.
0: А на канале Телекон в 20.25. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Включайся!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
3: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
4: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
7: Смотри, это же белцы X50+.
6: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
8: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Будешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
1: Я бы даже сказал, не то чтобы начиная утро, но, может быть, даже и продолжая, потому что время-то уже 7:43, среда, середина неделя. Мы узнали все про воробьев, про то, что их нужно считать, потому что они эти индикаторы биологического разнообразия.
2: Да, и вообще биоиндикаторы. Чем больше воробьев, тем лучше экология. И вообще вы можете принять участие в переписи воробьев на официальном сайте.
1: Перепись воробьев, кажется, она называется.
2: Да, да, так и называется.
1: Перепись воробьев.
2: Там есть инструкция подробная, так что очень интересно.
1: Кажется,
2: да.
1: тот еще квест.
2: Вообще, так что, друзья, вперед!
1: Это вам не кофе на кокосовом молоке пить, да.
2: Ну,
1: это
2: можно
1: прямо...
2: и кофе. Можно взять кофе, пойти в парк и посчитать воробьев. Принять участие в нашей, как бы, экологической жизни.
1: Да, это флешмоб акции, да, которая запускает радио чисто так от души, от нас двоих.
2: Да. Ну а что?
1: Мы же с тобой вторую акцию запускаем. Ну, еще. Это как ее? Станутство или как там акция была?
2: Нытинг.
1: Нытинг, да. Нытинг.
2: Да.
1: Сейчас, слушай, можно одновременно и поныть, и воробьев,
2: посчитать. Ну...
1: Отличное, слушай, занятие на лето, а?
2: Слушай, ну а да, что?
1: Как будто что-то даже вырисовывается, какое-то мероприятие.
2: Концепция мероприятия тут на глазах рождается. Но если вы еще не заглянули в нашу официальную группу ВКонтакте, то там вас ждет, во-первых, опрос. Во-вторых, новость мы прочитали про Диму Билана.
1: Да, он, кстати, спел «Седую ночь» на закрытии фестиваля The Cafest.
2: Ну не просто «Седую ночь».
1: А прямо этот ремикс, мемный ремикс.
2: На английском,
1: который, да. Который как будто бы исполнил Kanye West, но вот Диму получилось, мне кажется, даже лучше.
2: Это вообще было разочарование года мое. Я потому что такая доверчивая стала. Вот эти видео, которые сгенерировала нейросеть, я уже воспринимаю как действительный,
1: настоящий.
2: Да, уже возраст такой. И когда появился этот ролик с Kanye West, который поет эту «Седую ночь» на английском, я такая, вау, да. Ладно, потом мое сердце разбилось, когда я узнала, что это все неправда.
1: Ну вот те технологии такие,
2: Но зато у нас теперь есть Дима Билан.
1: Да, Дима, кстати, хорошо. Заходите в ВК, там все увидите.
0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано управление.

0: управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп-гороскопище. Самое время узнать, что нам звезды говорят на сегодня. Среда, 22 июля.
2: Овны, у вас сегодня такой разный день. Я прямо вот хочу с вами прожить его. Значит, день может принести трудности, но, однако, не стоит считать, что день будет вообще откровенно плохим. Утро, например, овны, подойдет для того, чтобы взяться за какие-то новые задачи. В идеале такие, которые требуют в большей степени фантазии и творческого подхода, нежели аккуратно. Аккуратности и внимания к деталям. Поэтому, овны, беремся за новое.
1: Ух ты. Ну, тельцов, давайте-ка будем поскромнее. Тельцы. Не так все феерично. Тельцы, сегодня старайтесь не смешивать деловые и личные отношения. Ваши симпатии и антипатии сегодня не должны влиять на решения, касающиеся работы. Это позволит избежать дальнейшего усугубления проблем. Чем больше, более спокойны вы будете, тем больше шансов, что к вечеру удастся найти способ сделать ситуацию более гармоничной и комфортной для всех.
2: Близнецы. Этот день сложится очень удачно. Он позволит вам справиться с какими-то проблемами, которые возникали раньше, решить сложные задачи и взяться за новые дела, в которых довольно быстро удастся достичь первых успехов.
1: Раки, обратите внимание на события первой половины дня. Сами по себе они могут казаться незначительными, однако, скорее всего, станут началом каких-то больших перемен. В первую очередь это касается деловой сферы.
2: Львы, это не самый простой день, но все же у вас будет шанс провести его вполне плодотворно. Главное, что не стоит делать, это торопиться с решениями.
1: Девы, у вас в начале дня могут произойти какие-то незначительные, но очень вдохновляющие события. Многие девы, которые в последнее время сомневались в успехе своих начинаний, снова почувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее.
2: Весы, вас ждет очень беспокойный день, но при этом достаточно благоприятный. Даже если придется решать несколько вопросов сразу, вы ничего не упустите и не перепутаете.
1: Скорпионы, постарайтесь максимально эффективно использовать начало дня, особенно если вы запланировали довольно много дел. Именно утро может оказаться, с одной стороны, очень плодотворным, с другой – комфортным и в эмоциональном отношении. Поэтому вам удастся сосредоточиться на делах, правильно расставить приоритеты и решить все на свете. В общем, все на утро запихивайте.
2: Стрельцы, сегодня вам будет довольно сложно настроиться на деловой лад. И в первую очередь это касается начала дня. Когда, с одной стороны, окружающие будут ждать от вас каких-то обдуманных действий и конструктивных поступков, а с другой – вы будете склонны заниматься чем угодно, лишь бы не оправдывать чужие ожидания. Поэтому, стрельцы, в это время вам захочется вообще все отложить, все дела и планы на этот день, ну и хорошо вам будет.
1: Козероги, в начале дня захочется взяться за самые важные дела. И лучше не отказывать себе в этом удовольствии, поскольку этот период действительно складывается благоприятно. А вот день не подойдет для решения каких-то серьезных правовых вопросов.
2: Водолеи, довольно приятным, хоть и несколько беспокойным, будет начало дня. Скорее всего, в это время не все пойдет по плану, но вам это даже понравится. Будет возможность отложить скучные дела и заняться тем, что действительно вдохновляет.
1: Рыбы, особенно удачным будет начало дня, звезды обещают вам свою поддержку, а если удастся найти каких-то союзников из числа своих коллег, новых знакомых и старых друзей, которые охотно возьмут на себя решение не складывающейся проблемы. Ну и благоприятным окажется день для учебы, повышения квалификации и вообще любых занятий, способствующих расширению кругозора.

0: Байка Радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на все мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
8: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

Ника Радио. Радио.

0: Средний Урал 8 часов.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на этой неделе переживет трехдневное отключение холодной воды из-за остановки на ремонт Черноисточинского гидроузла с 24 по 26 июля. Воды не будет в Дзержинском районе и части Тагилстроевского. Под полное отключение попадает Гальяно-Горбуновский массив, Запрудный, Фатеево, Вагонка, Северный, Сухоложский, Балюгинбор, Ключики, санаторий Руж, участок Свердловского шоссе от улицы Красногвардейская до Луганского проспекта. Также воды не будет в коллективных садах, использующих для полива воду из Черноисточинского водохранилища. В попавших под отключение зданиях обещают понизить температуру горячей воды. С начала купального сезона на водоемах Среднего Урала произошло 22 происшествия, жертвами которых стали 20 человек, сообщает Управление МЧС по Свердловской области. На фоне тревожной статистики спасатели усилили профилактические рейды в местах отдыха жителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники ежедневно обследуют популярные места отдыха, проверяют состояние береговой линии и наличие предупреждающих знаков. Во время рейдов спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы, раздают памятки и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки. Большинство работающих россиян считают, что заслуживают более высокой зарплаты. При этом почти каждый третий уже обсудил с руководством повышение оклада, а еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. Таким выводом пришли аналитики сервиса Superjob. Только 3% участников исследования заявили, что их нынешняя зарплата полностью соответствует уровню квалификации. Еще 29% уже попросили работодателя увеличить оклад, столько же собираются начать такой разговор в ближайшее время. При этом 22% россиян уверены, что заслуживают большего жалования, однако не планируют обращаться к руководству. После продолжительных дождей в Свердловской области установится жаркая и преимущественно сухая погода, сообщает Уральский гидрометцентр. Дневная температура в ближайшие дни будет достигать плюс 33 градусов, а период жары продлится до конца июля. По данным синоптиков, дождливый циклон сместился в Сибирь, его место займет гребень антициклона. По предварительным прогнозам, жаркая погода с дневной температурой, близкой к 30 градусам, сохранится в Свердловской области как минимум до середины следующего недели и завершится лишь в последние дни июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: На среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, северный слабый ветер. Немножечко облачно утром, днем выглянет солнце, осадков не ожидается, температура утром 21 градус, днем воздух прогреется до +28.

0: Ну и на этих непонятных вздохах, охах, ахах и взглядах о том, как о, там тепло, а у нас тут дожди были. Джонни и Федук спели про то, что капли дождя были. Дождей у нас не будет. Слава богу, солнце светит, есть возможность искупаться, если есть кому, где, с кем, то must have, сделайте это. Алина Геринг здесь листает и смотрит, ищет новости. Александр Данилов поддерживает ее, пытается заварить чашку кофе свою.
1: Опять?
0: Вчера, да, вчера 3 часа заваривал, сегодня посмотрим, за сколько я уложусь.
1: Да, 22 июля. Сегодня на календаре среда, и мы, как обычно, рассказываем, какие праздники сегодня у нас отмечаются. Значит, самый первый, самый главный, самый важный день – Всемирный день мозга. И я тут не просто
0: я
1: в телефоне.
0: Я тут задумалась.
1: Я тут не просто в телефоне сижу, а я нашла для вас разминку для самого главного нашего инструмента, для мозга. Значит, после пробуждения это называется приведение мыслей в порядок. Там много упражнений, я буквально вам несколько расскажу. Упражнение номер один. Как можно быстрее сосчитать в обратном порядке от 100 до 1.
0: Ты проснулся, и ты от сотки до
1: единицы
0: считаешь?
1: Да, сразу же.
0: 199, 98, 97, 96, 95, 94, 93,
1: да.
0: И снова ты
1: уже.
0: И пока ты до 80 дошел, ты уже опять уснул.
1: Нет, ты уже должен проснуться.
0: У меня это работает так.
1: Ладно, упражнение номер два. Произнесите алфавит, придумывая на каждую букву слово.
0: Алина, барашек.
1: Так, очень долго.
0: Волк.
1: Так.
0: Гепард.

0: у тебя что-то все было? Алина, барашек, волк, гепард, еще что?
1: Дрынь-дрынь.
0: Вот, видишь?
1: Зынь-зынь.
0: Тут написано, что причем как можно быстрее, если вы задумываетесь над какой-то буквой дольше 30 секунд, пропустите ее и двигайтесь дальше.
1: Слушай, ну интересно, да, интересно, до какой буквы мы дойдем
0: вот таким темпами? И упражнение 3, которое мне нравится тоже. Значит, произнесите 20 мужских имен. Опять же, как можно быстрее, нумеруя каждое из них.
1: Ну-ка, давай ты. Я уже потренировался.
0: Я не поняла, типа, 1 Филипп, 2 Александр, 3 Георгий, 4 Максим, 5 Иван, 6 Денис, 7 Матвей.
1: Ты вот как-то особо Максимов и Денисов выделила. У тебя что там с ними связано?
0: Нет, серьезно? Нет.
1: Как будто бы эта проверочка такая психологическая.
0: Нет.
1: А что ты так покраснел? Ой, друзья мои, ну это вот вам разминочка. Вот вам разминочка.
0: Упражнение 4 проделайте то же самое, но теперь с женскими именами. Давай.
1: Не буду я этого делать.
0: Давай, делай.
1: Ой, господи. Так.
0: Ты долго готовишься.
1: 1, Ксения, 2, Алина, 3, Полина, 4, Оксана, 5, Татьяна, 6, Милана, 7, Виолетта, 8. Поехали, хватит.
0: В общем, вот вам, пожалуйста, разминка для мозга. Пользуйтесь, не благодарите.
1: Только семейные пары, пожалуйста, не разбейте это. Этой разминочкой, то может быть это. Может быть, лучше остановиться на подсчете от 100 и обратно и уснуть, чем вот к этим приносить.
0: Блин, это реально психологическое.
1: Это психологическое, да. А что там у тебя вот с этим?
0: Значит, день находок сегодня
1: отмечают. Мне кажется, после этого праздника, после дня развития мозга уже как будто бы дальше нет смысла.
0: Да как это нет? День находок.
1: Ну вот сегодня мы нашли упражненицы,
0: да,
1: которое может вскрыть ваши всякие потаенные интрижки.
0: Да и мозг размять, самое главное.
1: Интрижки.
0: День трудяги.
1: Козероги,
0: ой, козероги,
1: все с праздниками.
0: Да.
1: Сегодня отмечаем все на работе. Отмечаем на работе, в делах, в заботах, все как обычно. Тем более среда самое лучшее время для этого. День летнего отдыха. Это что это за противоположности такие? Ну, кому-то и работа, отдых.
0: Ну да. Международный день бокса.
1: Международный день бокса, да.
0: Боксеры, спортсмены, поздравляем.
1: День защитников неба Москвы отмечается ежегодно 22 июля. И тут непростой праздник. Его, кстати, учредил Юрий Никулин, наш заслуженный народный артист. Он в годы Великой Отечественной войны служил сержантом в частях противовоздушной обороны, а 22 июля было первое успешное отражение массового налета на Москву. И вот именно поэтому вот выступил с инициативой зафиксировать этот праздник.
0: Я сегодня очень много интересного узнаю. Коллега, просто невероятно. Значит, смотрите, если вы про это знали, ну, вы вообще большие молодцы. Значит, сегодня еще отмечается День львиной доли. Вообще, это выражение из басни «Лев, коза и бык».
1: Крылов.
0: Нет, это другая басня. Это басня Жанна де Лафонтена «Лев, коза и бык», в которой хищник присвоил себе большую и лучшую часть добычи. Сегодня этот неофициальный праздник считается днем, когда можно смело претендовать на самое лучшее для себя.
1: Мой кусок. Мне большую часть еды мне. Ну кто еще завтракает? Воспользуйтесь, скажите, я лев. А если вы еще лев по гороскопу, и зовут вас Лев, а еще Львович ваше отчество.
0: Ты понимаешь, тут написано...
1: Лев Львович по гороскопу Лев, то есть сегодня все вообще вся еда ваша.
0: Написано, что все вы лучше. Можете использовать этот повод, чтобы побаловать себя, взяв себе лучшую долю отдыха или подарков.
1: Да... Сегодня берем все самое лучшее.
0: День львиной доли, вот так вот.
1: Ну и львов, конечно, сегодня это подмигните им, скажите. Лева, сегодня твой день. Держи мой кусок. Вот я контейнер свой принес покушать. Забирай. Забирай мою рыбу.
0: Тебе.
1: Забирай мою рыбу, забирай мою гречку. Все, поставь в микроволновку, пусть пахнет на весь офис. Ладно, движемся дальше. Гуа.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Когда одна дверь закрывается, как говорится, открывается другая. Ну а если дверь закрыли перед тобой, что нужно делать? Стучаться, бить ногой, либо что-то, какие-то действия делать, либо искать другую дорогу. Чем-то лучшему. Ну, вот так вот. Ну, разминаю мозг. Сегодня Всемирный день разминки мозга.
1: Нет, просто Всемирный день мозга. Это да, я просто подкинула, мозга. Что нужно его разминать и про него не забывать.
0: Да, это точно такой же орган, как и мышца.
1: Да,
0: да. Да, мышцы мы качаем, мозг тоже напрягаем.
1: Да.
0: И сахара побольше есть нужно, вроде бы говорят. Слушай, хочешь, тебя напугаю?
1: Нет.
0: Не хочешь? Не хочешь?
1: Нет. А я все равно это сделаю, да?
0: Я все равно это сделаю. Оказывается, у этих кровопийц, у клещей...
1: О, нет.
0: Есть еще нимфы. Представляешь, нимфы клещей, это крошечные кровососы. Нимфы их садовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослым насекомым. Они размером всего лишь в 1-2 миллиметра.
1: Да, я это видела. Это
0: да,
1: ужасно.
0: Опаснее других клещей. Они как маленькая бородавочка.
1: Да,
0: выглядят.
1: Да, я видела.
0: И именно микро вот эти вот клещи впиваются, и ты можешь не увидеть.
1: На самом деле это просто... Меня повергло в шок позавчера буквально, потому что я это увидела, я увидела фотографии этих этих насекомых, и мне стало страшно, потому что они действительно очень маленькие, их невозможно вообще так вот невооруженным глазом увидеть, и мне стало не по себе.
0: Как маленькое родимое пятно, угу. Да, как точечка прямо.
1: Как родинка.
0: Как родинка, ага. Ой, в общем,
1: так что будьте аккуратны и осматривайтесь после каждого похода, даже в парк.
0: Да.
1: Все равно нужно быть аккуратными.
0: Даже вот сейчас вот с лупой приходит. Смотрите, возьмите лупу, вот прямо вот это увеличительное стекло, и вот прямо вот с ним не поленитесь себя после похода в парк вот прямо осмотреть. Вот
1: и питомцев вот. Тоже своих осмотреть, потому что с питомцев может же перескочить.
0: Точно, они же вообще же, да, они же вообще шевелятся быстро. Ну, питомцы,
1: это вообще вот единственное, за что я недолюбливаю лето, это за клещей.
0: Нужно гулять в специально отведенных местах.
1: Так вот, даже вот в специально вот отведенных местах иногда
0: эти,
1: бывает.
0: Да, наши питомцы, они такие, они бегают, прыгают, скачут и все такое. В общем, ладно, это было страшное. Давайте поговорим о хорошем. Ну, тоже запоздала, конечно, новость, но наши коллеги с радио с питерского тоже выложили объявление о том, что сейчас легкую атлетику не будет она такая интересная, как раньше. Легкая атлетика.
1: Это?
0: Ну, потому что запретили. Европейский вещательный союз запретил показывать спортсменок в наклоне и сзади. Можно сказать, все самое прекрасное.
1: Ай, коллега.
0: В этом мире. Да?
1: Ну, вот,
0: не, ну с одной стороны, хорошо. С одной стороны, хорошо. То есть, как будто бы, ну, то есть, люди же там же бегать же приходят, они же там занимаются спортом. То есть, и спортсменки, они же туда бегать приходят, а не только чтобы потом ракурсы для Инстаграм, для запрещенной сети в нашей стране.
1: Ну...
0: А то есть, если оператор будет показывать под нужным ракурсом, то будет все хорошо. Они будут о спорте думать, а не о лайках, репостах. О чем мы только мы будем думать, зрители, непонятно.
1: Вот именно что. Я смотрю спорт ради спорта, коллега.
0: Конечно. Мы все смотрим, нам интересно, кто первый прибежит.
1: Да.
0: Кто первый прибежит, кто стартанет быстрее, кто вот из этой позы бух и полетит, как Аладдин на ковре самолете.
1: Ты когда последний раз бегал вообще?
0: Я?
1: Да, ты.
0: У тебя бегал.
1: У тебя даже велосипед

0: Электрический. Ты даже педали не крутишь. Ну,
1: поэтому я и люблю смотреть, как бегают другие.
0: Это плохо.
1: Особенно, да, легкая атлетика. Ладно, движемся дальше. Полина, песня Полина Гагарина. А сейчас в нашем эфире.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
1: Когда я вот последний раз бегал? Да зачем вот это вот было сейчас?
0: Неинтересно.

0: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.
1: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Вот это номер на экране.
1: Так, вот это номер для владельцев автомобилистов. Запускаем генератор случайных чисел прямо сейчас. И какие цифры выпадут, если они в вашем номере, то 416666, номер нашего телефона. Остановите меня, пожалуйста.
2: Ну да, все, уже можешь останавливаться.
1: Итак, остановился я. Сегодня цифры играют для тебя 130.
2: Для меня?
1: Ну, для тебя, для наших уважаемых слушателей.
2: Значит, 130 и следующие комбинации. 103, 310, 301, 013 и 031. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Ну что, мы с вами пообщаемся и подарим вам крутецкий подарок Ткарадио.
1: Да, крутецкий подарок, который мы бы хотели себе забрать. Вчера почти получилось, но не получилось. Ой, ну, запутываю вас. Вчера у нас телефон не работал,
2: да,
1: просто,
2: вообще,
1: скажем честно, да.
2: Было.
1: У нас мы вчера так ждали нашего победителя, а у нас, оказывается, телефон не работал.
2: Вчера
1: были
2: ремонтные работы по.
1: Все, вчера что-то не работало.
2: Все, да.
1: Тут то электричество, то телефон, то что-то.
2: Техника такая.
1: Мы сегодня, кстати, обсуждаем, если дома что-то ломается, то что нам делать? Да, кто
2: так
1: как себя ведет?
2: Вызывать специалистов.
1: Вот если да, телефонный аппарат, например, сломался, то что делать?
2: Вызывать специалистов.
1: А там батарейки надо все поменять. Специалист придет, скажет, с вас 5000. Батарейки поменял.
2: Ну,
1: никого такого не
2: было. Не знаю, мне простительно такое. Мне кажется, у меня такое было.
1: Холодильник, например, я знаю, такие вещи делаются. Там что-то подкрутил, там предохранитель поменял. С вас 3000 рублей.
2: Стиральная машина тоже.
1: Стиральная машина, да. А мне еще, знаешь, компьютер, что-нибудь там полетит, там, знаешь, есть специальные эти там, человек, люди, которые настраивают, перестанавливают Windows,
2: да.
1: Там все такое, там
2: да.
1: Модем тебе настраивают.
2: О, вот это я.
1: Кнопку перезагрузка нажмут, и все отлично.
2: Вот это я люблю, да. Я вообще в компьютерах, вот в этих ваших, вообще ничего не понимаю. И всегда, когда мне что-то нужно установить, какую-то программу или что-то там сделать, всегда мне нужен человек, который это сделает за меня.
1: Да, там,
2: я
1: как правило,
2: сама не умею.
1: Как правило, работа, ты дольше добираешься, чем работаешь. Ну, собственно, за это вы и платите.
2: Ну да.
1: Интересно, а вот кто делает эти работы? Скажите, вот, пожалуйста, если вы приезжаете и вас встречает красивая девушка, улыбается, чаечек там вам нальет, доброжелательно, вы одну цену с нее возьмете, нежели вас встречает человек, допустим, ну, неприятного вида, неприятно с вами общается, и говорит, да, вообще делать, это ваша работа, делать, вы мне обязаны, вы мне должны вообще, почему опоздали на 2 минуты? Я вам деньги плачу.
2: Нет,
1: и вообще.
2: Прайс у человека должен быть у.
1: Ну, вот таких работ, как правило, он такой немножечко плавающий. И как вот это зависит это
2: ну,
1: или
2: я
1: нет?
2: Я думаю, чуть-чуть, да. Я думаю, чуть-чуть, как бы, возможно. А
1: интересно.
2: Если, мне кажется, очень сильно зависит, когда машина, например, ломается. Ну, вот я представляю, я

0: Ехала в... Как он называется? Да, я даже не знаю.
1: СТО.
0: В сервис приехала такая. Вот у меня машинка не едет. Почините.
1: Починим. А вам это какой воздух? Воздухом каким надуть колеса?
0: Что?
1: Ну, летним, либо зимним? С вкусом клубники, либо вкусом ванили?
0: А такое есть?
1: Есть такое.
0: Хорошо. Ну, не совсем настолько, коллега.
1: Ладно, да, спросим уж наших автомобилистов, каким кошмар воздухом они заправляют свои шины. Шучу. 130 наш номер сегодня играет. 130, 103, 310, 301, 013 или 031. Если эти цифры в госномере вашего автомобиля, то, пожалуйста, набирайте наш студийный номер. Да. Студийный телефон 41 66 66. Еще несколько секунд подождем. Надеюсь, что наши слушатели на СТО не часто ездят. Я вот лично сегодня поеду. Да, я вот
0: велосипед как раз свой проверять.
1: Нет, сегодня машину погоню туда, там кое-какие косметические надо эти мероприятия.
0: А ты
1: провести
0: прямо разбираешься, вот, например, сломалась машина, да? Ну, типа, не твоя, чужая.
1: Ну а как, надо разбираться, плюс-минус. Примерно, откуда хотя бы ноги там растут, откуда гайки там вылазят.
0: Вообще, вот это вот у меня страх где-то сломаться, не знаю, в лесу. Нет, и связи нет, я ничего не понимаю, что делать
1: мне.
0: Ну
1: что, ты открываешь багажник, достаешь запаску, меняешь запаску, колесо, если дело в колесе. Если нет, то открываешь капот, заглядываешь под капот.
0: Кто, я?
1: Ну, попроси мимо проходящего медведя.
0: Я в лесу.
1: Медведя или волка попроси, тогда остается.
0: Ужас. Это мой страшный сон вообще.
1: Медведь тебе поможет. Ну, может, да, быть. Ну, как минимум, тебе придаст бустер, ты прямо побежишь, тебе никакой автомобиль не нужен будет. Утро.

Да не как будто, а так оно и есть. Сегодня твой лучший день. Мари Крамбери подтверждает это. У нас короткая информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха. Бывает такое.

0: бывает и откладывание визита к стоматологу, но потом решение проблемы, решить проблему можно, пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность.
1: В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач

0: Реконструкция полости рта.
1: 3D-печать коронок. Цифровые технологии в стоматологии сегодня.
0: И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку, смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17.00.
1: И на канале Телекон в 20.25. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Ух, какие скидки.
4: Еще и подарки.
5: В 33 комода щедрые выходные.
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок отметки порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу инженерной решения для современного производства. Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике Евраз НТИ УРФУ. Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
10: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
11: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: разбуди меня.
1: Гороскоп. На Эко-радио.
2: Ну что, гороскоп, гороскопище, все расскажет, что нас ждет 22 июля в среду.
3: Овны, утром вы сегодня выбирайте творческие задачи, но следите за своим тоном в деловых разговорах, чтобы не поссориться с важным партнером или руководителем. Ну а вечером появятся хорошие новости, связанные с близкими, семейные события помогут вернуть оптимизм.
2: Тельцы, сегодня

0: Отделяйте личные симпатии от деловых решений и отвечайте спокойно, иначе разногласия станут заметно серьезнее. Важная встреча или запланированная сделка сегодня в середине дня способна пойти по неожиданному сценарию. Будет сложно сохранять спокойствие, но если вы с этим справитесь, то вскоре найдете новые возможности.
1: Близнецы, удачный день сегодня позволит закрыть давние вопросы и быстро продвинуться в новом деле. Творческие задачи раскроют ваши сильные стороны и приведут к первым успехам. Ну, а старый знакомый может напомнить о себе сегодня и предложить что-то интересное.
0: Раки. Сегодня незначительное событие может положить начало важным профессиональным переменам. Новый знакомый со временем может стать неожиданным союзником, поэтому проявите внимание к встречам и разговорам в первой половине дня.
1: Львы, сегодня не торопитесь принимать решения на эмоциях и заранее подумайте, к кому еще в случае чего можно обратиться за поддержкой. Ну и вообще сегодня спокойно приспосабливайтесь к обстоятельствам и рассчитывайте только на собственный опыт. Это как вы сохраните продуктивность и справитесь с испытаниями дня.
0: Девы, сегодня небольшое, но вдохновляющее событие вернет уверенность и подтолкнет к интересной идее. Люди, которым близок ваш замысел, сами предложат помощь, а в работе появится возможность показать свои лучшие качества.
1: Весы, несмотря на плотное расписание, сегодня вы сумеете удержать под контролем несколько дел и найдете выход из непростых ситуаций. Но первую часть дня лучше посвятить выступлениям, профессиональным мероприятиям и рассказу о своих достижениях.
0: Скорпионы. Утро подойдет для сосредоточенной работы и спокойного распределения задач. Определите очередность дел заранее. Это позволит использовать самый продуктивный период без споров с коллегами и лишних отвлечений.
1: Стрельцы. В начале дня будет трудно заставить себя заниматься обязательными делами. Но демонстративный отказ от планов может создать лишние проблемы. Учитывайте, что ваши поступки привлекают внимание, и защищайте свои интересы, если заметите недоброжелательность.
0: Козероги. Серьезные задачи сегодня лучше решать с утра, пока опыт и интуиция помогают находить подход к непростым собеседникам. Вы сумеете подобрать точные слова и договориться с теми, где раньше не могли договориться. А вот в середине дня сделайте паузу, иначе усталость приведет сначала к мелким, а затем к более заметным ошибкам.
1: Водолеи. Начало дня пройдет не совсем по плану, но перемены позволят отложить скучные обязанности ради вдохновляющего занятия. Встреча с давним деловым знакомым или другом сложится хорошо и может принести интересное предложение.
0: Ну и рыбы. Утренние часы подходят для завершения старых дел и для начала новых. Союзники среди коллег, друзей или недавних знакомых возьмут на себя часть ваших забот, благодаря чему работа продвинется заметно быстрее.
1: Коллега, бери уже часть работы на себя.
0: С удовольствием.

0: Інформація на правах реклами. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте turismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Энкибеники. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
1: Экорадио. Реклама.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на этой неделе переживет трехдневное отключение холодной воды из-за остановки на ремонт Черноисточинского

0: Гидроузла с 24 по 26 июля. Воды не будет в Дзержинском районе и части Тагилстроевского. Под полное отключение попадает Гальяно-Горбуновский массив, Запрудный, Фатеево, Вагонка, Северный, Сухоложский, Малюгинбор, Ключики, санаторий Руж, участок Свердловского шоссе от улицы Красногвардейская до Луганского проспекта. Также воды не будет в коллективных садах, использующих для полива воду из Черноисточинского водохранилища. В попавших под отключение зданиях обещают понизить температуру горячей воды. С начала купального сезона на водоемах Среднего Урала произошло 22 происшествия, жертвами которых стали 20 человек, сообщает Управление МЧС по Свердловской области. На фоне тревожной статистики спасатели усилили профилактические рейды в местах отдыха жителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники ежедневно обследуют популярные места отдыха, проверяют состояние береговой линии и наличие предупреждающих знаков. Во время рейдов спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы, раздают памятки и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки. Большинство работающих россиян считают, что заслуживают более высокой зарплаты. При этом почти каждый третий уже обсудил с руководством повышение оклада, а еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. Таким выводом пришли аналитики сервиса Superjob. Только 3% участников исследования заявили, что их нынешняя зарплата полностью соответствует уровню квалификации. Еще 29% уже попросили работодателя увеличить оклад, столько же собираются начать такой разговор в ближайшее время. При этом 22% россиян уверены, что заслуживают большего жалования, однако не планируют обращаться к руководству. После продолжительных дождей в Свердловской области установится жаркая и преимущественно сухая погода, сообщает Уральский гидрометцентр. Дневная температура в ближайшие дни будет достигать плюс 33 градусов, а период жары продлится до конца июля. По данным синоптиков, дождливый циклон сместился в Сибирь. Его место займет гребень антициклона. По предварительным прогнозам, жаркая погода с дневной температурой, близкой к 30 градусам, сохранится в Свердловской области как минимум до середины следующего недели и завершится лишь в последние дни июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, слабый северный ветер, немножечко облачно утром и днем, но вечером облака разойдутся. Осадков не ожидается, температура 21 градус утром, днем воздух прогреется до плюс 28.

0: Ну, а я, между прочим, знаешь, в шоке от кого?
1: От кого?
0: От чего?
1: От кого? Чего?
0: Я в шоке от одного нашего певца, артиста, который празднует, между прочим, сегодня 75 лет.
1: Кто же это?
0: Да, и это Олег... Большая, лучшая растяжка в мире Газманов.
1: 75.
0: 75, да, вот именно от этого я в шоке. То есть человеку 75, он продолжает выступать, активно дает концерты, недавно получил какой-то там орден. Уточняйте в сети, какой. Ну, что какой-то орден из рук президента получил.
1: Главный секрет молодости Олега Газманова, он говорит, что это ежедневная дисциплина, физическая активность, правильное питание и неугомонный образ жизни.
0: Неугомонный, это, в хорошем
1: смысле. А что это значит? Вот думай.
0: Да, думай, гадай.
1: Ну, в хорошем смысле, конечно.
0: Ну, да, физическая форма, конечно, загляденье. Каждому из нас 75 такое. Такую физическую форму.
1: Ну, вот у него нежелание сидеть на месте. Вот не сидит он на месте. Знаешь, вот как говорят.
0: Пойду-ка я песню напишу.
1: А пойду-ка я на шпагат сяду.
0: Да. А пойду-ка я концерт дам.
1: А пойду-ка я сальто сделаю.
0: А пойду-ка я какую-нибудь премию получу.
1: Ну да.
0: Эх, я такой, я Газманов. Так, ладно, поздравляем всех, кто, значит, в этот день с Олегом Газмановым родился. А между прочим, сегодня еще один есть человек из нашего отечественного шоу-бизнеса, ну, больше из кинематографа, Иван Охлобыстин.
1: Mm-hmm.
0: Слушай, ну я вот не верю. Мне кажется, тут какая-то ошибка в датах. Написано, что ему 60 лет исполняется.
1: Ну, 59 лет ему. Но сегодня 60.
0: Сегодня 69. Да. Сегодня 60.
1: 60, да.
0: Я не верю. Ну, как-то, мне кажется, нет. Вроде уже он вот, вроде только в каких-то всяких трэш-фильмах снимался, как будто бы выпустился только же из института. Я не верю.
1: Ну, здорово.
0: Ну, такое бывает.
1: Ну, тоже пишут, что он заядлый спортсмен. Карате, кидо, регби, все вот это. Значит, получается, спорт все равно это...
0: Спорт рулит. Вот что, да, вы хотите, что вот вы не говорите, а спорт и физическая нагрузка рулят, и вы просто это, все это последствия уже ощущаются просто уже вот при достижении какого-то определенного возраста. Может быть, не сразу ты это почувствуешь, но сразу. Но когда придет... какой-нибудь там десяток лет, ты сразу почувствуешь.
1: Да.
0: Так, Уильям Дефо, это из иностранных артистов. Уильям Дефо, 55-й год рождения, 71. Ему исполнилось, слушай, ну просто какие-то долгожители. А вообще, одна награда премии.
1: Да.
0: Так, значит, ну где мы его видели? Фильм этот, как его, черно-белый... «Маяк».
1: «Маяк»,
0: «Маяк»,
1: да.
0: Хоррор странный. Ну, интересно. Стоит посмотреть, да. Ну, в «Аквамене» мы его видели. Опять же, «Человек-паук».
1: Да, «Человек-паук». «Носферату» в 2024 году показывали в кино. В общем, ну...
0: В общем, если вам нужно напугать ребенка, чем-то напугать ребенка, то покажите улыбку Уильяма Дефо, как он скалится. Все, ребенок точно не уснет, либо... Ой.
1: Да ну что-то.
0: Либо еще что-нибудь страшное. Так, ладно, давайте-ка мы на этом, наверное, пока остановимся. Ну, раз у нас все сегодня какое-то олдскульное...
1: Подожди, а Селена Гомес еще?
0: Эх, я хотел все на олдскуле остановиться. Селена Гомес. Ладно, где-то примерно из этого же промежутка времени у нас Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, композиция Don't You Worry. Не стоит беспокоиться. Ну, так оно и есть.
1: Чего, ну, а что ж ты беспокоишься?
0: Солнце светит, все хорошо. Все, кто нужно, именины отмечают.
1: Поздравляем вас.
0: Всех поздравляем, да. Здесь Алина Геринг, Александр Данилов.
1: Это утреннее шоу.
0: Да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на все мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну а чтобы не потонуть в глазах своей любимой, нужно уметь что-то делать и по дому. Вот, Алина, а ты вот, например, знаешь, чем отличаешь, что такое пассатижи, а что такое разводной ключ?
1: Нет.
0: Замечательно, отлично, хорошо.
1: А респект я должна это
0: респект знать? Твоему мужчине. Хорошо, хорошо.
1: Я аж подавилась.
0: Ладно, почему это...
1: Ну, я не должна это знать. Это должен знать человек, который занимается этим.
0: Да, бесплатный раб.
1: Да нет.
0: Бесплатная рабочая сила, а он же муж. Он же МЧС.
1: Да, знаешь, муж тоже иногда бывает. Да давай лучше это...
0: Ладно, давайте. Что вы делаете, когда ломается? Это наша... Когда ломается. Нет, в смысле, не когда она ломается, а когда ломается что-то дома.
1: Мы вызываем специализированных людей, которые умеют быстро, качественно все сделать, а не вот этим вот самодельством заниматься.
0: Самодельством заниматься. Ну, ты знаешь, поменять кран на кухне, либо что-то еще... Это, я думаю, каждый мужчина должен сделать. А вот у тебя дома есть этот молоток?
1: Нет.
0: Обязательно должен быть.
1: Зачем?
0: Разводной ключ? Обязательно. Мне, кстати, тут недавно сосед зашел, говорит, есть разводной ключ, надо там что-то сделать. Я говорю, есть у меня, да, такая штука. Да,
1: ты
0: да, вот по соседке помог.
1: Тот человек, у которого есть все, знаешь, вот захламленные такие вот квартиры, как, по новостям, которые показывают, которые все тащат себе домой. Значит,
0: все
1: у тебя
0: нужное.
1: Все можно найти.
0: Все нужное,
1: разводной...
0: да.
1: Зачем вообще разводной ключ? Что это такое?
0: Да, очень, очень нужная штука на самом деле.
1: Для чего?
0: Ну как, вот что там регулируется вот эта вот длина, и то есть ты можешь что-то открутить, что-то подкрутить, что-то закрутить любого типа размера. Очень, кстати, нужная вещь. Обязательно молоток, разводной ключ, пассатижи дома должны быть. В том числе, если есть какие-то еще пожелания, кто-то считает, пишите нам тоже в группу. А я тот, да, человек, которому можно зайти и за разводным ключом, и за солью. Соседки бы заходили, ах, никто не заходит.
1: Эх, одни соседи.
0: А за солью у меня дома есть.
1: Я даже не сомневаюсь.
0: И растительное масло, и любое масло есть.
1: Если что-то в магазине не найдешь...
0: И сковородка лишняя.
1: Ну, слушай, ну у тебя просто кладезь.
0: И кастрюли лишние есть.
1: Ну, кладезь.
0: Кладезь, все есть.
1: Где ты все хранишь-то это?
0: Так вот, все захламлено. Ладно, так. Когда мы дома что-то ломается, все-таки варианты. Либо сами чиним, либо ищем подсказку в интернете, либо сразу вызываем специалиста, либо живем с этим пока не критично.
1: Ну, в этом опросе, который у нас во ВКонтакте запущен, уже вы можете зайти, проголосовать, написать какую-нибудь интересную историю ремонта, которую вы до сих пор вспоминаете с улыбкой. Но я скажу, что у нас побеждает вариант, что люди ищут подсказки в интернете все-таки.
0: Ну, сейчас все это делают, да. Только вариант это найти подсказочку, ты найдешь, а потом как это все реализовать.
1: О, мне кажется, это так долго, это надо найти это правильно, это надо посмотреть.
0: Это вам не скроллить пальцем вверх-вниз.
1: Да,
0: вниз,
1: это длинное
0: знаешь...
1: видео, это перематывать, потом оказывается, что оно бесполезно,
0: самое
1: ты
0: главное,
1: ищешь другое.
0: Самое главное, потом окажется, что у кого-то руки растут не с того места, где каким листать нужно.
1: Потом ты это все по этому видео еще и больше испортишь, потом все равно нужно будет вызывать специалиста. Зачем нам это надо?
0: Ох, ну вот, на этом и порешили.
1: Но я уверена, что, например, сегодня в радио утки люди справятся самостоятельно, без подсказок в интернете.
0: Конечно, потому что мы подсказки в интернете не дадим делать.
1: Да, сегодня будем говорить про ремонт.
0: Про ремонт?
1: Да.
0: Вообще, о чем говорить-то? Его надо делать?
1: Нет, а мы поговорим.
0: Мечтать о нем
1: мы будем
0: и
1: говорить,
0: тратить на него отпуск.
1: А специалисты будут делать, а мы будем говорить.
0: А, да, вот ремонт
1: и
0: лучше факты пусть делают специалисты. Да. Ладно, все это впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: радио утро.
1: Ух ты, как она неожиданно, вроде как бы ждали ее, а вот она неожиданно-то уже и прокрякала. 41-66-66, номер нашего студийного телефона, нам нужен охотник, да. Но, опять же, я смотрю, что мы не зря, похоже, предупреждаем-то, да? Люди, смотри-ка, заранее звонят, вот у нас
2: уже отлично. Охотник. У нас есть человек, который разбирается в ремонте.
1: Ну, знаем сейчас, разбирается он в ремонте или нет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Меня зовут Егор.
2: Егор, очень приятно, Егор.
1: Ну,
2: как
1: мужчина.
2: Вас... Ну, это уже...
1: Уже намек на то, что...
2: 50% успеха.
1: Егор, наверное, разбирается в ремонте, да. Мужчины все разбираются в ремонте, как мы надеемся. Егор, как у вас ремонт?
2: Когда дома что-то у вас ломается, что вы делаете?
3: Скажу так. Вот у меня сейчас на балконе стоит стиральная машинка, которая сломана и ждет часа уже. Наверное, полгода я ее ремонтирую.
2: То есть, ну вы сами ремонтируете? Или она пока еще не притронутая стоит?
3: Нет, она притронутая, часть оборудования там снята.
2: Вот.
3: Ожидается дальнейший ремонт.
2: Егор все делает.
1: Ну, значит, разбирается. Значит, разбирается, что снять, куда что снять, что отнести какую-то запчасть, куда нужно.
2: Это хорошо.
1: Чтобы не целую стиральную машину.
2: Так а зачем, конечно?
1: А жену запчасть снять и отвести, и все.
2: Сделать, потом полгода отдохнуть и вторую часть сделать, не торопясь.
3: Да, можно так.
1: Егор, такой же план, да, честно?
3: Ну да, есть план.
2: Нет, план отличный. Какой у нас с вами план? У нас с вами план на охоту на наших радиоуток. Нам с вами нужно не услышать такой неприятный звук. Да, именно вот, когда утка над нами смеется, нам этого не надо, Егор. У нас будет три факта. Какие-то правда, какие-то ложь. Нужно угадать, где, собственно, правда, а где ложь. Егор, вы готовы?
3: Да.
2: Отлично. Готов. Будем говорить про всякого рода ремонты. Всякого рода.
1: Всякого рода.
2: Да, значит, Егор, правда ли, что во время ремонта в космосе астронавты случайно упустили сумку с инструментами, и она несколько месяцев летала вокруг Земли?
1: Ух ты.
3: Так, ну, не знаю точно, как вам сказать. Наверное, пойдем как-нибудь логически рассуждать.
2: Так.
3: В космосе. Во-первых, если она... Сумка у них открепится каким-то образом,
2: так.
3: Ее поймать уже будет сложно, потому что космонавт, скорее всего, будет на привязи.
2: Это 100%. Логика, да, идет в правильном направлении.
3: Но была ли сумка на привязи, вот в чем вопрос.
2: Егор,
1: хорошо.
2: Вы слишком усложняете.
1: Была ли сумка на привязи, хорошо.
2: Так.
3: Давайте я скажу «да». Возможно, такое случится.
2: Возможно, такое было. Давайте узнаем.
1: То есть, смогли, да, не упустить сумку?
3: Да,
1: и
3: да,
2: да, во время ремонта. Ну, вот как бы да.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, это правда.
1: Это правда, что ли?
2: Да, самое интересное, я вам расскажу, что все случаи, их было два, случались с астронавтами-девушками. Да, я сама удивилась. Ну, то есть просто сумка...
1: Тут просто и статистики не попрешь, да?
2: Там солнечные батареи девушки чинили, сумка улетела, она действительно летала, была ярким искусственным спутником, потом сгорела в атмосфере. И второй раз тоже девушка на орбите оставила сумку, она улетела. Ну, ничего страшного.
1: Зато это спутник красивый. Зато посветилось несколько часов красиво.
2: Да, а что?
1: Блесточка красивая.
3: Но факт, что это была девушка, уже довольно-таки много объясняет.
2: А я вам специально этого не сказала. Итак, отлично.
1: Отлично.
2: Факт номер два. Правда ли, Егор, что слово «ремонт» имеет французское происхождение, и ранее оно обозначало замену лошадей в армии?
1: Замену лошадей?
3: Ну, приставка «ре». Приставка «ре», она, да, допустим, она пришла к нам, не наш язык,
2: так.
3: Я согласен, возможно, это французский. «Ре» — это замена, а вот по-французски «мов» я не могу сказать, что это. Ну, давайте, я соглашусь.
2: Согласен.

0: Ну давайте, давайте, согласимся. Логика потрясающая.
1: Ну, теперь вся утка.
0: Да. Егор, ну вы просто, я не знаю, вы большой молодец. Это действительно так. Ранее оно действительно обозначало замену лошадей. То есть отремонтировать — это заменить старых лошадей на новых.
2: То есть, наверное, приезжает, да, ремонт, монт, монте,
0: ну,
2: ремонте.
0: Да, ремонт. Так что, Егор, у нас остался последний факт.
2: Так, Егор, придерживаемся той же логики, как вы прям логично размышляете, хорошо.
0: Егор, вы смотрите кино?
3: Да, я люблю смотреть кино.
0: Это отлично. А вы знаете такого актера Киану Ривз?
3: Да.
0: Отлично. Вот факт сейчас...
3: На гребне волны.
0: Сейчас будет факт про него, и как бы посмотрим, насколько вы любите кино.
2: Значит, про Киану много баек ходит, так что тут будет сложно.
0: Тут
2: давай.
0: Осторожно, но я постараюсь вам помочь. Так, Егор, правда ли, что Киану Ривз в молодости работал в автомастерской и занимался ремонтом автомобилей?
3: Это правда.
0: Так, опа. Это правда.
2: Все зависли, почему? Так, мы зависли от того, как вы так быстро ответили. Почему вы так быстро ответили, Егор?
0: Да.
3: А я где-то слышал, либо где-то читал, не могу сказать где, но в памяти вот так вот немножечко вроде бы отложилось.
0: Ну, у него правда была особая вот любовь и есть к автомобилям, у него к технике, потом быстрая езда, собственная компания по производству мотоциклов есть. Но вот увлекался ли он прямо работой в мастерской? Вот это вот вопрос.
2: Он же все-таки...
3: Вот это, да? Так, ну, здесь вы меня вводите в небольшое заблуждение. Хорошо. Значит,
2: у него своя, своя компания по производству мотоциклов, а это значит...
0: Значит, ну, то есть оставим мы версию, что он работал, или все-таки нет? Или все-таки это все осталось у него на уровне любви?
3: Так.
2: Любить и делать — это не одно и то же?
0: Да.
3: Любить и делать — это одно и то же.
0: Это 100%.
3: Хорошо. Ладно, пусть останется любовь.
0: Да, значит, он не работал. Ну, сейчас проверим. Не проверим, проверим.
1: Ну, теперь вся утка.
0: Да, да, правда, да. Егор, ну, ваша логика, я просто хотела ей очень сильно помочь. Действительно, Киану Ривз в молодости не работал никогда в автомастерской. Он продавцом и помощником на хоккейной арене работал, но не механиком. Поэтому всегда техникой увлекался. Как я сказала, что любовь к автомобилям всю жизнь его сопровождает, но руками никогда мы там не чинили
2: ничего. Все-таки он больше лицей действует.
0: Ну да.
2: Хотя,
0: да.
2: Слушай, вот, а давай поразмышляем, посмотрим все его мемы, Егор, да, смотрите, так-то производит впечатление Киану Ривз, человека, который, ну, не умеет молоток в руках держать.
3: Как будто бы... Да так... нет, я скажу, что он вроде как создает такое впечатление, что он умеет не только молоток, еще и ключ гаечный держать.
0: Вот видишь как.
2: Смотри, какие разные, да?
0: Да, вот видишь как. Поэтому такие утки радио могут запутать.
2: Могут запутать, это мы можем.
0: Да, Егор, вы большой молодец, ваша логика потрясающая, вам прекрасного настроения, за эфиром расскажем, как забрать ваш подарок, но я напоминаю... Дорогие наши охотники.
2: Да, вашей, кстати, стиральной машине.
0: Да. Мы желаем
2: скорой починки.
0: Да, чтобы она переехала с балкона как раз-таки в нужную комнату.
3: Хорошо.
2: Спасибо, Ваня, Егор.
0: Итак, охотники, я напоминаю, что мы охотимся на наших радиоуток каждый день в 9:30 по будням. Факты разные, факты интересные. Мы помогаем, не пугаем.
2: Завтра будут факты новые.
0: Да. Радиоутка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masslomart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Алина, ты знаешь, что, на что действительно нужна сила? Сила воли особенно.
1: На
0: когда
1: что?
0: У тебя зубы болят, и ты вот откладываешь.
1: Точно.
0: И вот хочешь пойти, надо пойти.
1: Подожди, это не так. Это знаешь, как работает? Сила воли нужна, когда у тебя ничего не болит, так. А ты пошел.
0: Это прям ты да согласен, это ты прямо вдвойне.
1: Это вот это
0: ты
1: сила.
0: Ты вдвойне молодец.
1: Да.
0: Да. Ну, видимо, именно об этом тоже и поговорят сегодня в эфире Эко-радио в 17:00 в передаче «Здоровое мнение». Ну, а пока небольшая информация на правах рекламы именно об этом. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, вот сейчас о чем я и говорю. А потом можно решить вопрос. Просто пока вы спите. И это не фигура речи, а современность.

0: Современная реальность.
1: В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины, консул СТ, кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты.
0: Как проходит имплантация под наркозом? Решение проблемы во сне.
1: Технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта.
0: 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня.
1: И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку? Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17.00.
0: И на канале Телекон в 20.25. Все это сегодня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Мы движемся дальше, впереди гороскоп после музыки.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну вот и гороскопище главный на сегодняшний день, 22 июля, среда.
2: Овны, утром сегодня выбирайте творческие задачи, но следите за своим тоном в деловых разговорах, чтобы не поссориться с важным партнером или другом.
1: Тельцы, сегодня на работе вероятны разногласия с руководством или коллегами, особенно если окружающим понадобится подробнее объяснение ваших решений. Постарайтесь отвечать сдержанно и тактично. Такой подход не даст спору разрастись.
2: Близнецы, удачный день позволит закрыть давние вопросы и быстро продвинуться в новом деле. Творческие задачи сегодня раскроют ваши сильные стороны и приведут к первым успехам.
1: Раки, обратите внимание на события первой половины дня. Сами по себе они могут показаться незначительными, однако, скорее всего, станут началом каких-то больших перемен. В первую очередь это касается деловой сферы. Например, утром вы можете познакомиться с человеком, который очень скоро станет вашим надежным союзником.
2: Львы, сегодня не торопитесь принимать решения на эмоциях и заранее подумайте, к кому можно сегодня обратиться за поддержкой и помощью. Спокойно.

0: постепенно приспосабливайтесь к обстоятельствам и рассчитывайте на собственный опыт. Так вы сохраните продуктивность и справитесь с испытаниями дня.
1: Девы, в начале дня могут произойти какие-то незначительные, но очень вдохновляющие события. Многие девы, которые в последнее время сомневались в успехе своих начинаний, снова почувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее. А с точки зрения личных отношений, в этот день скорее благоприятен, чем нет.
0: Весы, несмотря на плотное расписание, вы сумеете удержать под контролем несколько дел и найдете выход из непростой ситуации. Утренние встречи могут привести к дружбе, сотрудничеству или приятному знакомству. Ну, а первую часть дня посвятите выступлениям, профессиональным мероприятиям и рассказу о своих достижениях.
1: Скорпионы, постарайтесь максимально эффективно использовать начало дня, особенно если вы запланировали довольно много дел. Именно утро может оказаться с одной стороны очень плодотворным, а с другой комфортным в эмоциональном отношении. Поэтому вам удастся сосредоточиться на делах, правильно расставить приоритеты и все в этом роде.
0: Стрельцы, в начале дня будет трудно заставить себя заниматься обязательными делами, но демонстративный отказ от планов может создать лишние проблемы. Учитывайте это, потому что ваши поступки привлекают внимание.
1: Козероги, в начале дня захочется вам взяться за самые важные дела и лучше не отказывать себе в этом удовольствии, поскольку этот период действительно складывается благоприятно и все сложится у вас хорошо. А день подойдет для решения каких-то серьезных вопросов. В общем-то, на этом все.
0: Водолеи. Начало дня пройдет не совсем по плану у вас, дорогие водолеи. Но перемены позволят отложить скучные обязанности ради вдохновляющего занятия. Встреча с давним деловым знакомым или другом сложится хорошо и может принести интересное предложение.
1: Ну и рыбы. Рыбы, используйте начало дня, чтобы достичь давно поставленных целей или решить какие-то важные вопросы. В это время обязательства будут складываться благоприятно для вас, и можно сделать что-то, что было запланировано ранее, или наоборот взяться за совершенно новое дело. В общем, все у вас будет получаться, звезды вам благоволят и поддерживают. Также сегодня благоприятный день для учебы, повышения квалификации и вообще любых занятий, способствующих решению, расширению кругозора.
0: Ой, хорошо. Ну что, друзья, вот у нас летний день прекрасный, еще один солнечный. Наслаждаемся, берем от этого дня все. С хорошим настроением двигаемся и дарим его всем вокруг. Это была Алина Геренко.
1: Александр Данилов.
0: Мой коллега Александр Данилов.
1: Всем всего самого доброго.
0: Всем пока.
1: Пока-пока. Ну, обарочки. Ну? И пауза. А, вот маленькая пауза перед началом самого лучшего. Все, покидаю.
0: Все, теперь точно пока.
1: Да.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на этой неделе переживет трехдневное отключение холодной воды. Из-за остановки на ремонт Черноисточинского гидроузла с 24 по 26 июля воды не будет в Дзержинском районе и части Тагилстроевского. Под полное отключение попадает Гальяно-Горбуновский массив, Запрудный, Фатеево, Вагонка, Северный, Сухоложский, Балюгинбор, Ключики, санаторий Руж, участок Свердловского шоссе от улицы Красногвардейская до Луганского проспекта. Также воды не будет в коллективных садах, использующих для полива воду из Черноисточинского водохранилища. В попавших под отключение зданиях обещают понизить температуру горячей воды. С начала купального сезона на водоемах Среднего Урала произошло 22 происшествия.

0: Жертвами которых стали 20 человек, сообщает управление МЧС по Свердловской области. На фоне тревожной статистики спасатели усилили профилактические рейды в местах отдыха жителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники ежедневно обследуют популярные места отдыха, проверяют состояние береговой линии и наличие предупреждающих знаков. Во время рейдов спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы, раздают памятки и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки. Большинство работающих россиян считают, что заслуживают более высокой зарплаты. При этом почти каждый третий уже обсудил с руководством повышение оклада, а еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. Таким выводом пришли аналитики сервиса Superjob. Только 3% участников исследования заявили, что их нынешняя зарплата полностью соответствует уровню квалификации. Еще 29% уже попросили работодателя увеличить оклад, столько же собираются начать такой разговор в ближайшее время. При этом 22% россиян уверены, что заслуживают большего жалования, однако не планируют обращаться к руководству. После продолжительных дождей в Свердловской области установится жаркая и преимущественно сухая погода, сообщает Уральский гидрометцентр. Дневная температура в ближайшие дни будет достигать плюс 33 градусов, а период жары продлится до конца июля. По данным синоптиков, дождливый циклон сместился в Сибирь, его место займет гребень антициклона. По предварительным прогнозам, жаркая погода с дневной температурой, близкой к 30 градусам, сохранится в Свердловской области как минимум до середины следующего недели и завершится лишь в последние дни июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 29 градусов.

Вопреки прогнозу Евы Власовой, у нас на Эко-радио можно найти не только медляки, но и самые драйвовые и качающие работы. Вообще, наш плейлист

содержит музыку на любой вкус, из любой эпохи, а я, Маша Максимова, сегодня буду вашим гидом по отличному настроению и шикарным композициям. В этом часе мы услышим Майли Сайрус. Let's pretend it's not the end of the world. Также группа «Градусы» нас ждет.

0: А группа «5 утра» добавит нам немножко в романтики.
1: За окном девочка в бежевом платьице. Давай сбежим, на тебя буду тратиться. Буду любить тебя сильно и искренне.
0: И другие признанные таланты уже заряжены для вас, уже ждут своего момента, чтобы зажечь. А сейчас все-таки окунемся в нежность и медлячок с Тедди Свимсом. Guilty.
2: Экко радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
4: Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Пицца, Леонид Агутин, наплевать на всех. Да, иногда хочется взять и забить на все проблемы и стрессы и оттанцевать их. Причем часто такое желание нападает еще в начале рабочего дня. Друзья, держимся, мы уже добрались до середины недели. Выходные не за горами, а пока эмоциональная поддержка от Эко-радио. Передача «Дайджест Ньюс» с самыми интересными сенсациями нашей планеты. Но сперва зажжем с певицей Ней пару.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Греции набирает популярность 53-летний монах, который выпустил пластинку в стиле doom metal и электроники. Темой его первого альбома стали монастырские будни. Критики оценили работу выше, чем некоторые диски Daft Punk. Осваивать электрогитару Дионисису Табакису помогает сосед, а за звукозапись отвечает его сын. В церковной среде к экспериментам отца Дионисиса относятся с недоверием, но службы он не забрасывает, а музыку пишет в промежутках между обязанностями. Вот так вера и рок могут найти общий язык, если подойти к делу с душой. Пока одни переживают за цены на топливо и наличие бензина на заправках, другие его носят. Российские ювелиры создали кулон в виде миниатюрной серебряной канистры. Стоит такое украшение 7000 рублей. Выглядит оно так, будто его владелец готов к заправке в любой момент. Ирония в том, что сейчас этот аксессуар кажется даже более актуальным, чем бриллианты. Бензин дорожает, так пусть хотя бы на шее блестит. В Силиконовой долине появился новый тренд. Сотрудники надевают маски с активным шумоподавлением. Это помогает им комфортно работать с искусственным интеллектом даже в самых шумных опен-спейсах. Теперь диктовать промпты нейросетям можно, не повышая голоса и не отвлекаясь на разговоры коллег. Маски решают проблему акустического дискомфорта, когда десятки специалистов одновременно работают в одном помещении. Технология позволяет сосредоточиться на задачах и улучшает качество взаимодействия с искусственным интеллектом. Коллеги перестают мешать друг другу, а продуктивность растет. Выглядит это немного футуристично, но, видимо, будущее уже наступило. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Коммерческая башенная компания «Пилар», которая входит в группу компаний-оператора Т2, расширила сеть антенно-мачтовых сооружений на Урале. С начала 2026 года инфраоператор построил 82 новые опоры коммуникаций. Они возведены и введены в эксплуатацию с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Все вышки «Пилара» доступны клиентам для размещения своего оборудования.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Романтика от Жени Трофимова, комнаты культуры, Депигу. Интересно, а куда нужно бежать, чтобы увидеть в одном месте сразу много-много огненно-красных красок? В Шотландию? Нет, не угадали. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ-депо. Вы обладатели огненного цвета волос.

или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец, регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники Беники, Нижний Тагил.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на топливо, сообщает РБК. С начала проверок ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Проверки проводятся совместно с территориальными управлениями. Особое внимание уделяется стоимости топлива в мелкооптовом сегменте, где закупаются независимые автозаправочные станции и сельхозпроизводители. Корпорация ВСМПО «Ависма» разработала новый титановый сплав для производства медицинских имплантов, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области. Материал предназначен для изготовления эндопротезов, систем остеосинтеза, кардиологических и спинальных конструкций, а также стоматологических имплантов. После завершения процедуры патентовая технология будет бесплатно доступна российским производителям. Новый сплав сочетает характеристики, которые ранее удавалось получить только в разных материалах, но объединил высокую прочность традиционного титанового сплава с пластичностью и устойчивостью к образованию трещин, характерными для его модификации. Жители Свердловской области в 2026 году передали на нужды специальной военной операции более 800 охотничьих ружей 12-го калибра. Об этом информагентству «Всеновости» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. После изменений в законодательстве военные в зоне СВО получили свыше 2500 единиц гражданского оружия.

0: Из них почти 1500 единиц были конфискованы государством и подлежали уничтожению. А еще 800 единиц добровольно передали граждане и компании. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 октября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дели. Сейчас из аэропорта Кольцово прямого авиасообщения с Индией нет. Пресс-служба перевозчика уточняет, что полеты в столицу Индии будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для рейсов задействуют самолеты «Аэробус А-319» вместимостью 140 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 5 часов утра 5 минут. Время в пути составит около 5,5 часов. Стоимость билетов в один конец начинается от 32 000 рублей, на отдельные даты в конце октября – от 38 000 рублей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Разбежаться сай.

0: Коста Ла Коста с треком «Календарь» добавил нам немного минора в эфир. Но вообще-то на календаре 22 июля у нас остался последний месяц лета в запасе. Проведи его на все 100 под лучшие треки на Эко-радио. В этом часе мы услышим группу «Feisty Family».
1: Как забыть тот вечер в июле, нежные твои поцелуи. Просто помоги,
0: еще у нас ждет певец «The Weeknd». А красотки Мадонна и Сабрина Карпентер добавят нам немножечко очарования. И это только малая часть музыкальных сокровищ, которые откроются нам. А пока погружаемся на глубину с коллабом Минелли, Rehab Deep Sea.
2: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
4: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
3: Где?
4: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
3: Значит, пора и мне заглянуть.
4: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: окунулись в юность с группой «Добро». Как же прекрасна влюбленность и отношения ровно до того момента, когда вы не решите сделать совместный ремонт. И если вы при этом умудритесь не поссориться, то все, тут точно нужно играть свадьбу. А сегодня в группе «Эко Радио ВКонтакте» мы обсуждаем, что же нужно делать, когда дома что-то сломалось. Присоединяйтесь к опросу, делитесь забавными историями в комментариях, и я, Маша Максимова, все-все прочту для вас в прямом эфире. А пока продолжаем зажигать с коллабом Леони, Клаун Скотт. Stay!
1: «Эко Радио».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Если это судьба, то хоть миллион попыток сделай, чтобы забыть, все они окажутся, как в песне Юлианы Карауловой, не совсем удачными. А может быть, и не стоит сопротивляться чувствам, а попробовать прыгнуть в этот омут с головой? А любимые треки на Эко-радио помогут пережить всю бурю эмоций. Сейчас услышим качающую работу диджея Флиф «Clandestina».
1: Эко-радио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
5: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
4: Где?
5: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
4: Значит, пора и мне заглянуть.
5: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
6: Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на топливо, сообщает РБК. С начала проверок ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Проверки проводятся совместно с территориальными управлениями. Особое внимание уделяется стоимости топлива в мелкооптовом сегменте, где закупаются независимые автозаправочные станции и сельхозпроизводители. Корпорация ВСМПО «Ависма» разработала новый титановый сплав для производства медицинских имплантов, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области. Материал предназначен для изготовления эндопротезов, систем остеосинтеза, кардиологических и спинальных конструкций, а также стоматологических имплантов. После завершения процедуры патентовая технология будет бесплатно доступна российским производителям. Новый сплав сочетает характеристики, которые ранее удавалось получить только в разных материалах, но объединил высокую прочность традиционного титанового сплава с пластичностью и устойчивостью к образованию трещин, характерными для его модификации. Жители Свердловской области в 2026 году передали на нужды специальной военной операции более 800 охотничьих ружей 12-го калибра. Об этом информагентству «Всеновости» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. После изменений в законодательстве военные в зоне СВО получили свыше 2500 единиц гражданского оружия. Из них почти 1500 единиц были конфискованы государством и подлежали уничтожению. А еще 800 единиц добровольно передали граждане и компании. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 октября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дели. Сейчас из аэропорта Кольцово прямого авиасообщения с Индией нет. Пресс-служба перевозчика уточняет, что полеты в столицу Индии будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для рейсов задействуют самолеты «Аэробус А-319» вместимостью 140 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 5 часов утра 5 минут. Время в пути составит около 5,5

0: часов. Стоимость билетов в один конец начинается от 32 тысяч рублей, на отдельные даты в конце октября – от 38 тысяч рублей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

немного уютной нежности от Нилетто, доброе лунное, а на часах 12.13 и в самый разгар дня и жары взбодримся и окунемся в мир лучшей музыки на Эко-радио. В этом часе услышим дуэт Филатов и Кэрос.

0: Ну а мод добавит нам немного романтики. И другие талантливые исполнители русской и российской эстрады вас ждут. А прямо сейчас попробуем «Свободу на вкус» вместе с Софи Эликс Бекстер. «Freedom of the Night».
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж.

0: Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
2: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
3: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Певица Илира с треком Clean Break напоминает, всем нам очень нужен перерыв, а организму вообще важно отдыхать. Кстати, по средам в 17 часов в эфире Эко-радио передача «Здоровое мнение», где вы можете услышать множество полезных советов от ведущих врачей. А сегодня нас ждет особенно интересный выпуск – информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы, пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность. В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты, как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы во сне, технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта, 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня и, главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку. Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17:00 на канале Телекон в 20:25. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эко-радио.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
4: Еще бы! Нашла настоящие сокровища.
3: Где?
4: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
3: Значит, пора и мне заглянуть.
4: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

уж эта запутанная, непонятная любовь, которую нам описал Ваня Дмитриенко в песне «Ртуть». Иногда совсем не хочется разбираться в чувствах и отношениях, а просто пойти развлекаться и веселиться. И на этих выходных я рекомендую так и сделать. Тем более нас ждет яркое, солнечное событие. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос.

Или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год, категория.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива — всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. С начала купального сезона в водоемах Среднего Урала произошло 22 происшествия, жертвами которых стали 20 человек, сообщает управление МЧС по Свердловской области. На фоне тревожной статистики спасатели усилили профилактические рейды в местах отдыха жителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники ежедневно обследуют популярные места отдыха, проверяют состояние береговой линии и наличие предупреждающих знаков. Во время рейдов спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы, раздают памятки и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки. В Нижнем Тагиле 16-летний велосипедист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 21 июля около 12 часов напротив стационара Демидовской горбольницы на улице Горошникова. По данным ГАИ, подросток катался на велосипеде и решил пересечь проезжую часть, но спешиваться не стал. На пешеходном переходе его сбила «Лада Гранта». 23-летний водитель рассказал, что на подъезде к «Зебре» снизил скорость, но неожиданно справа на дорогу выехал велосипедист. Несмотря на экстренное торможение, удара избежать не удалось. В Нижнем Тагиле пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом работников государственных ведомств убедили ее перевести более 890 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД. Сначала пенсионерке позвонила лжесотрудница Социального фонда России. Она заявила, что женщине необходимо записаться на перерасчет пенсии и попросила продиктовать код из СМС. Потерпевшая выполнила просьбу. Спустя некоторое время с тагильчанкой связалась якобы специалист Роскомнадзора. Она убедила пенсионерку, что предыдущий звонок поступил от мошенников, которые получили доступ к ее персональным данным и пытаются оформить кредиты. Для аннулирования заявок женщине предложили связаться через мессенджер с якобы представителем Центробанка. Так женщина потеряла почти 900 тысяч рублей. Большинство работающих россиян считают, что заслуживают более высокой зарплаты. При этом почти каждый третий уже обсудил с руководством повышение оклада. А еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. К таким выводам пришли аналитики сервиса Superjob по итогам опроса 1600 трудоустроенных жителей страны. Только 3% участников исследования заявили, что их нынешняя зарплата полностью соответствует уровню квалификации. Еще 29% уже попросили работодателя увеличить оклад. Столько же собираются начать такой разговор в ближайшее время. При этом 22% россиян уверены, что заслуживают большего жалования, однако не планируют обращаться к руководству. Чаще всего они объясняют это тем, что не верят в успех переговоров. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

Go Arthur, эгоист. С такими любовь — это бесконечные эмоциональные качели. Поначалу это, конечно, весело, но со временем начинает кружиться голова, и даже тошнота может начаться. В общем, никому не советую, а вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на не тех людей, лучше зажечь под любимые треки на Эко-радио. В этом часе услышим Tate McRae,

0: Мной Мия Бойко, экспонат.
1: Ты мой фанат, меня на тысячу кора, носи меня на руках.
0: А Тедди Свимс добавит чуть-чуть романтики. Конечно же, другие ваши любимые исполнители вас уже ждут. Прямо сейчас раскачаемся с диджеем Alok, Work With My Love.
2: Экро радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Помечтали вместе с Алексом Уорреном «Fever Dream», а у меня есть одна смелая фантазия – уснуть и проснуться полностью здоровой, чтобы нигде ничего не кололо, не зудело, не болело, и сегодня это может воплотиться в жизнь. Информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы –

пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность. В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты, как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы во сне. Технология «Все на четырех». Полная реабилитация полости рта. 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня. И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку? Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17:00 на канале Телекон в 20:25. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но... Нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Диджей Тиста и Карл Джи призывают нас не стесняться. И если вы давно хотели показать свою яркость и индивидуальность, уже в это воскресенье у вас получится это сделать. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов в фестивале рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды. У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ Депо и детский центр Энкибаники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Экра. Радио.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. С начала купального сезона в водоемах Среднего Урала произошло 22 происшествия, жертвами которых стали 20 человек, сообщает управление МЧС по Свердловской области. На фоне тревожной статистики спасатели усилили профилактические рейды в местах отдыха жителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники ежедневно обследуют популярные места отдыха, проверяют состояние береговой линии и наличие предупреждающих знаков. Во время рейдов спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы, раздают памятки и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки. В Нижнем Тагиле 16-летний велосипедист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 21 июля около 12 часов напротив стационара Демидовской горбольницы на улице Горошникова. По данным ГАИ, подросток катался на велосипеде и решил пересечь проезжую часть, но спешиваться не стал. На пешеходном переходе его сбила «Лада Гранта». 23-летний водитель рассказал, что на подъезде к «Зебре» снизил скорость, но неожиданно справа на дорогу выехал велосипедист. Несмотря на экстренное торможение, удара избежать не удалось. В Нижнем Тагиле пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом работников государственных ведомств убедили ее перевести более 890 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД. Сначала пенсионерке позвонила лжесотрудница Социального фонда России. Она заявила, что женщине необходимо записаться на перерасчет пенсии и попросила продиктовать код из СМС. Потерпевшая выполнила просьбу. Спустя некоторое время с тагильчанкой связалась якобы специалист Роскомнадзора. Она убедила пенсионерку, что предыдущий звонок поступил от мошенников, которые получили доступ к ее персональным данным и пытаются оформить кредиты. Для аннулирования заявок женщине предложили связаться через мессенджер с якобы представителем Центробанка. Так женщина потеряла почти 900 тысяч рублей. Большинство работающих россиян считают, что заслуживают более высокой зарплаты. При этом почти каждый третий уже обсудил с руководством повышение оклада. А еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. К таким выводам пришли аналитики сервиса Superjob по итогам опроса 1600 трудоустроенных жителей страны. Только 3% участников исследования заявили, что их нынешняя зарплата полностью соответствует уровню квалификации. Еще 29% уже попросили работодателя увеличить оклад. Столько же собираются начать такой разговор в ближайшее время. При этом 22% россиян уверены, что заслуживают большего жалования, однако не планируют обращаться к руководству. Чаще всего они объясняют это тем, что не верят в успех переговоров. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 28 градусов.
2: Из окна видно вот такие горы.

0: Всем проблемам и стрессам говорим «я перезвоню» и заносим их в черный список, как научил нас Коста Лакоста. А вместо переживаний и тревог этот день лучше наполнить прекрасной музыкой на Эко-радио. А в этом часе нас ждут прекрасная Полина Гагарина. Диджей Хугл. Также услышим любимую песню Саши Мариной «The Blue Borden Line». И другие признанные таланты уже ждут вас. А прямо сейчас погружаемся в любовь к себе с группой Tokyo Hotel. «How to Love».
1: Экра-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
4: Акция действует до 1 августа 2026 года.
5: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Во второй половине дня, в среду, чувствуешь себя порой, как в песне «Beowulf» Феникс. Продолжаешь смело и неустанно разбираться с делами и задачами, хотя уже не терпится погрузиться в выходные. А для вас скорая помощь хорошего настроения. Передача «Digest News» с самыми интересными новостями со всех уголков планеты. Новый выпуск будет в эфире с «Эко-радио» сразу после трека «Тувелу» «Borderline».

0: to die.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Греции набирает популярность 53-летний монах, который выпустил пластинку в стиле doom metal и электроники. Темой его первого альбома стали монастырские будни. Критики оценили работу выше, чем некоторые диски Daft Punk. Осваивать электрогитару Дионисису Табакису помогает сосед, а за звукозапись отвечает его сын. В церковной среде к экспериментам отца Дионисиса относятся с недоверием, но службы он не забрасывает, а музыку пишет в промежутках между обязанностями. Вот так вера и рок могут найти общий язык, если подойти к делу с душой. Пока одни переживают за цены на топливо и наличие бензина на заправках, другие его носят. Российские ювелиры создали кулон в виде миниатюрной серебряной канистры. Стоит такое украшение 7000 рублей. Выглядит оно так, будто его владелец готов к заправке в любой момент. Ирония в том, что сейчас этот аксессуар кажется даже более актуальным, чем бриллианты. Бензин дорожает, так пусть хотя бы на шее блестит. В Силиконовой долине появился новый тренд. Сотрудники надевают маски с активным шумоподавлением. Это помогает им комфортно работать с искусственным интеллектом даже в самых шумных open space'ах. Теперь диктовать промпты нейросетям можно, не повышая голоса и не отвлекаясь на разговоры коллег. Маски решают проблему акустического дискомфорта, когда десятки специалистов одновременно работают в одном помещении. Технология позволяет сосредоточиться на задачах и улучшает качество взаимодействия с искусственным интеллектом. Коллеги перестают мешать друг другу, а продуктивность растет. Выглядит это немного футуристично, но, видимо, будущее уже наступило. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Коммерческая башенная компания «Пилар», которая входит в группу компаний-оператора Т2, расширила сеть антенно-мачтовых сооружений на Урале. С начала 2026 года инфраоператор построил 82 новые опоры коммуникаций. Они возведены и введены в эксплуатацию с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Все вышки «Пилара» доступны клиентам для размещения своего оборудования.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: А где же найти этих самых девчонок на высший бал, как в песне группы «Немига»? В воскресенье в торговом центре «Депо». Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Тогда регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов Центр туризма ТРЦ «Депо» и детский центр «Эники Боники». Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+.
1: Экорадио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
5: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок завершил строительство комплекса из 5 газопоршневых установок мощностью 4,3 мегаватт каждая. Новые агрегаты увеличат выработку собственной электроэнергии на 167 миллионов киловатт-час в год. Ожидаемый экономический эффект более 400 миллионов рублей ежегодно. Установки работают на природном газе, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Это позволит отказаться от менее эффективных водогрейных котельных, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Энергия пойдет на питание карьерной техники, экскаваторов, тяговых агрегатов и другого оборудования. Также установки будут подавать тепло и свет в поселок Валериановск. Для обслуживания энергоцентра создано 16 рабочих мест. Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился коллекцией из 23 ценных изданий, подаренных почетным гражданином города Михаилом Аршанским. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства, пишет агентство новостей «Между строк». Он выполнен вручную мастерами классического переплета, тираж всего 100 экземпляров. Каждый из них пронумерован, рассказали в библиотеке. После оформления новинки будут доступны в читальном зале. В подмосковном поселке Богородское завершилось первенство России по грибному слалому среди спортсменов до 17 лет. Свердловчане привезли домой 5 медалей. За награды боролись более 450 экипажей из 19 регионов. В программу вошли каяк-кросс, командные гонки и другие дисциплины. В каноэ-одиночках серебро взяли Алиса Доронина и Андрей Дьячков. Кроме того, Дьячков стал первым в байдарке-одиночке, а Доронина победила в каяк-кроссе. Еще одно золото в копилку региона положил Арсений Катай. Тем временем в Уфе состоялось юношеское первенство России по плаванию. Свердловчане пополнили областную копилку 7 наградами. Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизируется, но остается напряженной. За последние сутки от воды освободились более 70 жилых домов. Спасательные подразделения продолжают круглосуточную ликвидацию последствий наводнения. Несмотря на прекращение осадков, уровень воды продолжает расти на реке Нейва. В регионе развернуты 4 пункта временного размещения, где сейчас находится 70 человек, включая 22 ребенка. Для защиты критических объектов сотрудники МЧС установили почти километр водоналивных дамб и уложили около 6 тысяч мешков с песком. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

Иногда возьмет, да и нападет печаль, как в треке дуэта Филатов и КРС. И в таких случаях у вас всегда есть панацея. Лучшие треки на Эко-радио. В этом часе нам компанию составит Сергей Лазарев. Все это само. А помните такую девушку, как Лоя и ее легендарный хит? Давайте сейчас услышим. А еще вспомним группу «Акцент».

0: другие ваши любимые звезды уже ждут вас. А сейчас заряжаемся солнечным позитивом от работы Сигалом Neck Radio.
1: Экра радио.

0: Радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
5: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
4: Где?
5: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров. От лучших европейских производителей.
4: Значит, пора и мне заглянуть.
5: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
6: Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Кавер «Зиверт» в городе лето шикарно сочетается с сегодняшней погодой. И для кого-то лето – это море и отдых, а для кого-то – ремонт и решение бытовых вопросов. Сегодня в группе «Эко Радио ВКонтакте» мы обсуждали, что вы делаете, когда дома что-то ломается. Пора смотреть, что же у нас получилось. Меньшая часть проголосовавших живет с этим, пока не станет критично. Я тоже отношусь к этой категории. Второе место заняли те, кто сразу же вызывает специалиста, а лидерство делят сразу две позиции. Те, кто ищет подсказки в интернете, с теми, кто чинит все сами. Вот такие у нас мастера на все руки среди слушателей. Социально-бытовой вопрос у нас сегодня вышел. Завтра в группе «Эко Радио ВКонтакте» вас будет ждать новая тема для обсуждения. А пока продолжаем зажигать с Леди Гагой «Deutsche Runway».
1: «Эко Радио».

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе

0: продукты кредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Группа «5 утра» предсказала нам белую полосу, и у этого прогноза есть все основания. Тепло, солнечно, еще один месяц лета впереди, а еще много-много шикарных треков нон-стоп ждет вас на Эко-радио. Только я, Маша Максимова, на этой красивой ноте прощаюсь с вами, друзья, но мы услышимся вновь на любимом Эко-радио. А пока оставляю вас в 2019-м с работой диджея-тиста Мейбл «God is Dancer». Экра.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок завершил строительство комплекса из 5 газопоршневых установок мощностью 4,3 мегаватт каждая. Новые агрегаты увеличат выработку собственной электроэнергии на 167 миллионов киловатт-час в год. Ожидаемый экономический эффект более 400 миллионов рублей ежегодно. Установки работают на природном газе, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Это позволит отказаться от менее эффективных водогрейных котельных, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Энергия пойдет на питание карьерной техники, экскаваторов, тяговых агрегатов и другого оборудования. Также установки будут подавать тепло и свет в поселок Валериановск. Для обслуживания энергоцентра создано 16 рабочих мест. Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился коллекцией из 23 ценных изданий, подаренных почетным гражданином города Михаилом Аршанским. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства, пишет агентство новостей «Между строк». Он выполнен вручную мастерами классического переплета, тираж всего 100 экземпляров. Каждый из них пронумерован, рассказали в библиотеке. После оформления новинки будут доступны в читальном зале. В подмосковном поселке Богородское завершилось первенство России по грибному слалому среди спортсменов до 17 лет. Свердловчане привезли домой 5 медалей. За награды боролись более 450 экипажей из 19 регионов. В программу вошли каяк-кросс, командные гонки и другие дисциплины. В каноэ-одиночках серебро взяли Алиса Доронина и Андрей Дьячков. Кроме того, Дьячков стал первым в байдарке-одиночке, а Доронина победила в каяк-кроссе. Еще одно золото в копилку региона положил Арсений Кота. Тем временем в Уфе состоялось юношеское первенство России по плаванию. Свердловчане пополнили областную копилку 7 наградами. Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизируется, но остается напряженной. За последние сутки от воды освободились более 70 жилых домов. Спасательные подразделения продолжают круглосуточную ликвидацию последствий наводнения. Несмотря на прекращение осадков, уровень воды продолжает расти на реке Неева. В регионе развернуты 4 пункта временного размещения, где сейчас находится 70 человек, включая 22 ребенка. Для защиты критических объектов сотрудники МЧС установили почти километр водоналивных дамб и уложили около 6 тысяч мешков с песком. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: карте города. Мы поездами скорыми несем школу.
1: Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется

шутка, ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включай.

0: Включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: что вместе мы.
1: Экорадио. Реклама.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
4: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
3: Где?
4: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров. От лучших европейских производителей.
3: Значит, пора и мне заглянуть.
4: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
5: Акция действует до 1 августа 2026 года.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Музыка громче, день ярче. Эко-радио. Like -4 degrees, and I

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 23 студента Уральского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в рамках нового кадрового проекта заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Участники студенческих медотрядов «Фестиваль» и «Медикус» в течение 5 недель трудятся в крупнейших больницах города, получают важные навыки и определяют дальнейшие ориентиры в профессии, пишет тагильский рабочий. Участники студмедотрядов успешно влились в коллективы городских больниц номер 1 и номер 4 Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле вынесли приговор мотоциклисту за рецидив пьяной езды. В качестве исправления он отправится на общественно полезные работы. Об этом рассказали в Дзержинском районном суде. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение мотоцикла. За это его лишили водительских прав. Тагильчанина это не остановило, и он вновь сел за руль пьяным, не справился с управлением и упал с байка. Суд назначил тагильчанину 240 часов обязательных работ, а также на 2 года запретил управлять транспортом. 17 400 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Свердловской области с начала сезона. Опасные членистоногие нападают на уральцев повсеместно. Пострадавшие, зарегистрированные в 68 муниципалитетах, рассказали в управлении Роспотребнадзора по регионам. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 114 человек, а еще 226 пациентов под наблюдением медиков с предварительным диагнозом болезнь Лайма. В Роспотребнадзоре напомнили, что самый эффективный способ защититься от клещевого энцефалита – это вакцинация. 21 поддельную банкноту выявили в банковской системе Свердловской области за первую половину 2026 года, рассказали в пресс-службе Центробанка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число фальшивок сократилось почти втрое. Тогда было изъято 59 поддельных купюр. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. За 6 месяцев специалисты выявили 14 таких банкнот. Также в регионе обнаружили 5 поддельных 1000-рублевых купюр и одну фальшивую монету. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио. Здоровое мнение» в студии Полина Пажова. Многие считают, есть такой стереотип, что лечить зубы – это долго, дорого. Действительно ли это так или современные технологии опровергают данные стереотипы? Об этом мы сегодня поговорим с главным врачом Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидатом медицинских наук, врачом-стоматологом-имплантологом Андреем Юрьевичем Яковым. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Полина.
1: Первый вопрос такой. Действительно, многие люди годами откладывают поход к стоматологу. Почему так случается?
2: На самом деле причины, как правило, переплетаются. Во-первых, это страх боли, испытанный в детстве. Во-вторых, страх неопределенности. Люди не знают, к кому обратиться, куда пойти. Боятся неудачи. Но есть, конечно, и финансовый страх. Но это тоже страх неопределенности, когда пациенту не было четко объяснено план лечения, стоимость лечения на всех его этапах. Но еще одной причиной является банальное привыкание и приспосабливание к нарастающим проблемам. Но на самом деле это большая ошибка, потому что пока человек привыкает к ухудшающемуся состоянию в полости рта, общее состояние организма продолжает страдать. Это ловушка.
1: Ну, получается, что действительно люди чаще всего тянут до последнего. Или у нас сейчас более осознанные пациенты стали?
2: По-разному. Есть большое количество очень замотивированных пациентов, которые привыкли проходить процедуру профессиональной гигиены регулярно, 2 раза в год. Но, опять же, есть и огромный пласт населения, который ходит без зубов или с пеньками, так сказать, вместо нормальных зубов, с подвижными зубами. И тянет до последнего и боится прийти хотя бы на консультацию.
1: Вот у меня как раз такой вопрос, связанный с утраченными зубами, да? Что происходит, если долго не восстанавливать вот эти утраченные зубы?
2: Проблемы начинают происходить уже тогда, когда человек утрачивает хотя бы один зуб. В течение года то место в челюсти, которое утрачивает зуб, теряет 25% костной ткани. То есть происходит атрофия кости, атрофия десны. В сторону удаленного зуба наклоняются соседние зубы, опускаются антагонисты. То есть уже происходят изменения в прикусе, и, соответственно, человек уже некомфортно пережевывает пищу, перекладывает ее на другую сторону, соответственно, страдает и сустав, он у нас парный, комбинированный, и нагрузка распределяется неправильно. То есть запускается каскад реакций, поначалу человек приспосабливается, но в конце концов мы получаем проблему.
1: А есть ли возраст, после которого уже поздно заниматься полной реабилитацией зубов?
2: Как правило, потолка в возрасте нет. У меня были пациенты 75+, которые

0: мы проводили тотальную реабилитацию. Самое главное, чтобы хронические заболевания у человека, ну, а к этому возрасту они, как правило, у всех есть, находились в стадии компенсации. Противопоказанием является лучевая терапия на фоне онкологии. Угу. Противопоказанием являются какие-то серьезные неврологические заболевания, неконтролируемый сахарный диабет, ну, а также резкая, очень сильная атрофия костной ткани с неблагоприятным прогнозом в плане аугментации, то есть наращивания. Вот, пожалуй, все. Если человек соматически здоров и желает улучшить свое качество жизни, то никаких преград в этом нет.
1: Никогда не поздно заняться своими зубами.
0: Никогда не.
1: Вот сейчас все чаще говорят о технологии, она так интересно называется, «Все на 4». Что это за такая технология?
0: Эта технология уже, я бы не сказал, что она новая, она отработанная, она надежная, которая предполагает удаление несостоятельных зубов, подвижных, разрушенных, и установку на их место 4 имплантатов. Есть разновидность этой методики, это все на 6. Когда мы в более дальние дистальные участки челюсти добавляем еще по одному имплантату. Это позволяет увеличить конструкцию до 14 зубов, то есть практически как это придумано природой, и сделать ее более стабильной.
1: Подробнее об этой технологии мы поговорим чуть позже. Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио.
2: Экорадио. Реклама. Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетон, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал. Краснознаменная 55. Телефон 920 092. 920-660. Нижний Тагил.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио, и это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии главный врач Центра эстетической медицины, консул СТ, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков. Андрей Юрьевич, мы с вами заговорили о такой интересной технологии. Все на четырех. Кому подходит данная технология?
2: Данная технология в первую очередь подходит пациентам с множественным отсутствием зубов, с большим количеством разрушенных зубов, подвижных. То есть при такой ситуации, когда спасать и восстанавливать имеющиеся свои зубы нецелесообразно. Это подвижность третьей степени, кариес корня. Также технология подходит тем, кто мечтает отказаться от съемного протеза и заменить конструкцию на несъемную для этой категории населения.
1: То есть достаточно многим данная технология подходит?
2: Да, разумеется, очень многие в силу страха, боли и неопределенности откладывают как можно дальше решение этой проблемы на потом, но рано или поздно проблему нужно решать радикально.
1: С чего начинается путь к восстановлению зубов?
2: Путь к восстановлению зубов начинается, как ни странно, с консультации. Он начинается с очень хорошей и качественной диагностики и планирования. Ну, не зря говорят, что отсутствие планирования – это запланированная неудача. После проведенной консультации, сбора анамнеза, мы составляем, делаем фотопротокол, мы проводим сканирование полости рта, сканирование лица, ну и также детально изучаем КЛКТ снимок. Это конус-лучевая компьютерная томография. А также, если у пациента есть соматические проблемы, мы, естественно, направляем его к профильным специалистам.
1: Какие современные технологии помогают при имплантации? Говорят, что вот сейчас часть ортопедических конструкций можно создавать с помощью цифровых технологий. Расскажите про это, прямо интересно.
2: Ну да, это действительно так. И стоматология сделала огромный рывок в сторону цифровизации. Изучая КЛКТ снимок, в плане планирования операции буквально расставляем имплантаты на экране компьютера. Совмещая эти данные с внутриротовым сканированием, мы создаем, печатаем на 3D-принтере хирургический навигационный шаблон. Для того, чтобы перенести запланированное положение имплантатов на 3D-снимке прямо непосредственно на операционное поле, то есть в челюсть пациента. То есть мы заранее выбираем параметры, габариты имплантата, его диаметр и длину, угол наклона имплантата, заглубление. Все для того, чтобы добиться точности, прецизионности постановки имплантата в довольно узкую зачастую челюсть пациента. То есть мы не имеем права на какую-то большую погрешность, и поэтому цифровые технологии нам в этом активно помогают. Также в плане диагностики мы используем довольно современный метод, который называется аксиография. Это метод, который помогает визуализировать головки нижней челюсти, определить траектории движения нижней челюсти, углы. С помощью этих данных наш зубной техник в лаборатории может выстроить правильно окклюзию, то есть прикус будущий у пациента. И поэтому современные технологии цифровые – это не просто прихоть, это тот элемент, который позволяет нам точно и быстро планировать и реализовывать наши работы.
1: То есть это вам облегчает работу, и это пациенту, да, лучше? То есть вот его новые зубы, да, становятся как свои, да, ему комфортно, и это отражается на его образе жизни.
2: Да, безусловно. Производство непосредственно протезов происходит тоже в 3D, в CAD/CAM-системе. Из цельного бруска материала выпиливаются, фрезеруются новые зубы. И они по эстетике зачастую даже специалистами неотличимы от естественных зубов.
1: Ничего себе. Вот хочется сказать, вот эта техника дошла. Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас ненадолго прервемся.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете «Эко-радио», и это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии главный врач Центра эстетической медицины, консул СТ, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков. Андрей Юрьевич, многие представляют имплантацию как долгую болезненную процедуру. Как на самом деле проходит операция?
2: Операция проходит под местной или общей анестезией. Вопрос об этом решается индивидуально с пациентом. Как правило, по времени операция занимает на одну челюсть от 1,5 до 3 часов. Если мы оперируем обе челюсти, то не более 4 часов.
1: Достаточно короткие сроки, да, для имплантации. Вот по этой технологии все на 4, нет?
2: Ну, любая операция, которая длится в течение 3 часов, уже не является короткой на самом деле. Поэтому мы больше предпочитаем все-таки использовать общую анестезию. Это внутривенный или комбинированный эндотрахеальный наркоз. Поскольку при проведении долгосрочной операции зачастую действие местного анестетика уже заканчивается, приходится его добавлять, а контролируемый наркоз просто делает более спокойную эту операцию как для пациента, так и для оперирующего хирурга.
1: Но по вот этой технологии все на 4 имплантация происходит быстрее, чем традиционная имплантация зубов, да, получается?
2: Конечно, быстрее. Вот эта методика, она не требует предварительной аугментации кости. Предварительные операции, такие перед имплантацией, могут занимать год, а то и полтора. А в данном случае мы практически за один прием, за один присест можем удалить зубы, расставить имплантаты. По ходу операции также устанавливаются специальные переходники, которые называются мультиюниты. Они нужны для того, чтобы выровнять плоскость, на которую впоследствии будет надет протез. После этих манипуляций мы проводим

0: внутриротовое сканирование, о котором я говорил ранее. И в течение буквально одной недели пациент получает временный протез и возвращается к своей активной привычной жизни.
1: То есть, получается, провели операцию, дальше неделю он ходит с временным протезом, а дальше возвращается к обычной жизни?
0: Не совсем так. Мы проводим операцию. Дискомфорт и послеоперационную боль пациент может ощущать буквально 2-3 дня. И чаще всего люди удивляются, насколько безболезненно протекает реабилитация, учитывая множественное удаление зубов, одномоментную имплантацию. Через несколько дней, ну до недели, скажем так, пациент ожидает временный протез, при этом использует мягкую пищу. Но а когда протез уже в полости рта фиксирован, пациент может абсолютно свободно вернуться к активной жизни, работать. А по дальнейшему протоколу операции мы заменяем временный пластмассовый протез, несъемный, подчеркну, на постоянный из диоксида циркония. На это требуется где-то от 4 до 6 месяцев. Это зависит от времени, в течение которого интегрируются имплантаты в челюстную кость.
1: Угу. Ну, все индивидуально, да?
0: То есть все тут... индивидуально, да. И, конечно, болевой порог тоже индивидуален. В ряде случаев мы выдаем и больничный лист, поэтому для пациента послеоперационный период, как правило, очень комфортен.
1: Чем современные конструкции отличаются от традиционных привычных протезов?
0: Конструкции, о которых идет речь, то есть все на 4, все на 6, они в первую очередь несъемные. И они гораздо более физиологично передают жевательное давление, нагрузку на челюстную кость. В отличие от традиционных съемных протезов. Но, во-первых, к несъемным гораздо проще привыкнуть. Съемные протезы, как правило, вызывают сначала отторжение, привыкание к ним довольно затруднительно. Но если даже пациент привык, то со временем из-за нефизиологичности передачи жевательной нагрузки происходит дальнейшая атрофия челюсти и десны. Пациенты часто вынуждены использовать фиксирующие кремы, специальные с адгезивной фиксацией к слизистой. Но, конечно, при этом качество жизни, оно несопоставимо по сравнению с несъемными конструкциями, которые нам изначально были даны природой.
1: И про наркоз вы уже начали говорить, да, что тут все тоже подбирается индивидуально, и все зависит от времени, да, проведения операции.
0: Да, конечно, наркоз позволяет нам за достаточно короткий период провести полную реабилитацию. Наркоз зачастую остается единственным инструментом и возможностью для пациентов с серьезной дентофобией или стоматофобией, которые испытали страх в детстве.
1: Страх боли, страх, да, боли, у стоматолога.
0: И которые ничего с собой не могут поделать, не могут себя заставить прийти хотя бы даже на консультацию. Страх белых халатов, так сказать, он перевешивает даже какие-то сознательные вещи. И, соответственно, только в наркозе мы можем этим пациентам помочь.
1: Продолжим разговор через несколько минут. Это проект «Здоровое мнение».
2: Эко-радио. Реклама.
3: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
6: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
5: Где?
6: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
5: Значит, пора и мне заглянуть.
6: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
7: Акция действует до 1 августа 2026 года.
8: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
9: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь

0: поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Это проект «Здоровое мнение». У нас в студии главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков. Андрей Юрьевич, вы говорили про наркоз, и вот у многих людей есть страх перед наркозом, есть разные мифы, связанные с этим. Что можете сказать?
2: Страх людей перед наркозом понятен. Но современная анестезиология сделала огромный шаг вперед. И те препараты, которые используются сейчас, они гораздо более управляемые, они короткодействующие. Врач-анестезиолог проводит полноценную консультацию анестезиологическую перед нашим лечением, смотрит анализы, анализирует ЭКГ. Риски, они несопоставимо малы с тем, когда пациент выбирает отсутствие нашей помощи, отсутствие стоматологического лечения.
1: Как принципиально меняется жизнь пациента после полной реабилитации зубов?
2: Жизнь пациентов после тотальной реабилитации меняется кардинально. Многие пациенты говорят, что чувствуют себя моложе. И это не просто метафора, это не просто слова. В медицинском плане пациент начинает пережевывать пищу гораздо правильнее. Улучшается работа желудочно-кишечного тракта.

0: желудочно-кишечного тракта. Прекращается атрофия челюстной кости. Нормализуется работа височно-нижнечелюстного сустава. Ну, а если говорить о социальном аспекте и психологическом, то пациент просто возвращается к активной жизни. Он становится более открытым, активным и в целом жизнерадостным. Пациент решает одну из своих главных проблем. Это такой, знаете, груз с плеч, который позволяет радоваться жизни и решать другие проблемы.
1: Есть еще такой стереотип, что заниматься реабилитацией зубов – это дорого. Что можете сказать?
0: Я могу сказать, что все, конечно, относительно. Но если оценивать весь стоматологический путь пациента с тех пор, как он поставил первую пломбу, то это лечение может быть сопоставимым. А под путем этим я имею в виду бесконечное перелечивание зубов, пломбирование, удаление, временные решения. То вот, вы знаете, технология «все на четырех» – это инвестиция с долгосрочным горизонтом. Инвестировав в свое здоровье один раз, мы, самое главное, решаем эту проблему очень надолго.
1: И в завершении программы ваши советы для тех, кто откладывает визит к стоматологу, кто боится по каким-то причинам.
0: Вы заплатили уже достаточно высокую цену. Это лишение, боль. Я бы вам посоветовал не откладывать визит к стоматологу, ведь только после доступной, качественной и грамотной консультации страх неопределенности заменится желанием действовать, преобразить свою улыбку и улучшить свое качество жизни.
1: Андрей Юрьевич, большое вам спасибо за ценную информацию. Я уверена, что тагильчане услышали, увидели нас и изменят свою жизнь, да, и как минимум уже обратятся на консультацию. А я хочу напомнить, что имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Это был проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас был в студии главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, имплантолог Андрей Юрьевич Яков. Андрей Юрьевич, еще раз вам огромное спасибо. Это был проект «Здоровое мнение». С вами была Полина Бажова. Я желаю всем доброго вечера и, конечно же, я желаю всем здоровья.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.
1: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
4: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама. Молодой глав. Неоферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация и акции с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2020 года. Подробности в отделе
6: продаж. При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле – 41-87-04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 23 студента Уральского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в рамках нового кадрового проекта заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Участники студенческих медотрядов «Фестиваль» и «Медикус» в течение 5 недель трудятся в крупнейших больницах города, получают важные навыки и определяют дальнейшие ориентиры в профессии, пишет тагильский рабочий. Участники студмедотрядов успешно влились в коллективы

0: городских больниц номер 1 и номер 4 Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле вынесли приговор мотоциклисту за рецидив пьяной езды. В качестве исправления он отправится на общественно полезные работы. Об этом рассказали в Дзержинском районном суде. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение мотоцикла. За это его лишили водительских прав. Тагильчанина это не остановило, и он вновь сел за руль пьяным, не справился с управлением и упал с байка. Суд назначил тагильчанину 240 часов обязательных работ, а также на 2 года запретил управлять транспортом. 17 400 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Свердловской области с начала сезона. Опасные членистоногие нападают на уральцев повсеместно. Пострадавшие, зарегистрированы в 68 муниципалитетах, рассказали в управлении Роспотребнадзора по регионам. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 114 человек, а еще 226 пациентов под наблюдением медиков с предварительным диагнозом болезнь Лайма. В Роспотребнадзоре напомнили, что самый эффективный способ защититься от клещевого энцефалита – это вакцинация. 21 поддельную банкноту выявили в банковской системе Свердловской области за первую половину 2026 года, рассказали в пресс-службе Центробанка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число фальшивок сократилось почти втрое. Тогда было изъято 59 поддельных купюр. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. За 6 месяцев специалисты выявили 14 таких банкнот. Также в регионе обнаружили 5 поддельных 1000-рублевых купюр и одну фальшивую монету. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Аками Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ 6.6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
5: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
6: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
7: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные.
3: Только 25 и 26 июня.

0: Скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на топливо, сообщает РБК. С начала проверок ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Проверки проводятся совместно с территориальными управлениями. Особое внимание уделяется стоимости топлива в мелкооптовом сегменте, где закупаются независимые автозаправочные станции и сельхозпроизводители. Также специалисты анализируют формирование цен на дизельное топливо для аграриев. В Нижнем Тагиле 23 студента Уральского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в рамках нового кадрового проекта заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Участники студенческих медотрядов «Фестиваль» и «Медикус» в течение 5 недель трудятся в крупнейших больницах города, получают важные навыки и определяют дальнейшие ориентиры в профессии, пишет тагильский рабочий. Участники студмедотрядов успешно влились в коллективы городских больниц номер 1 и номер 4 Нижнего Тагила. Евразкагок

0: завершил строительство комплекса из 5 газопоршневых установок мощностью 4,3 мегаватт каждая. Новые агрегаты увеличат выработку собственной электроэнергии на 167 миллионов киловатт в час в год. Ожидаемый экономический эффект более 400 миллионов рублей ежегодно. Установки работают на природном газе, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Это позволит отказаться от менее эффективных водогрейных котельных, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Энергия пойдет на питание карьерной техники, экскаваторов, тяговых агрегатов и другого оборудования. Также установки будут подавать тепло и свет в поселок Валериановск. Для обслуживания энергоцентра создано 16 рабочих мест. Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился коллекцией из 23 ценных изданий, подаренных почетным гражданином города Михаилом Оршанским. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства, он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров, каждый из них пронумерован, рассказали в библиотеке. После оформления новинки будут доступны в читальном зале. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаю, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Греции набирает популярность 53-летний монах, который выпустил пластинку в стиле doom metal и электроники. Темой его первого альбома стали монастырские будни. Критики оценили работу выше, чем некоторые диски Daft Punk. Осваивать электрогитару Дионисису Табакису помогает сосед, а за звукозапись отвечает его сын. В церковной среде к экспериментам отца Дионисиса относятся с недоверием, но службы он не забрасывает, а музыку пишет в промежутках между обязанностями. Вот так вера и рок могут найти общий язык, если подойти к делу с душой. Пока одни переживают за цены на топливо и наличие бензина на заправках, другие его носят. Российские ювелиры создали кулон в виде миниатюрной серебряной канистры. Стоит такое украшение 7000 рублей. Выглядит оно так, будто его владелец готов к заправке в любой момент. Ирония в том, что сейчас этот аксессуар кажется даже более актуальным, чем бриллианты. Бензин дорожает, так пусть хотя бы на шее блестит. В Силиконовой долине появился новый тренд. Сотрудники надевают маски с активным шумоподавлением. Это помогает им комфортно работать с искусственным интеллектом даже в самых шумных опенспейсах. Теперь диктовать промпты нейросетям можно, не повышая голоса и не отвлекаясь на разговоры коллег. Маски решают проблему акустического дискомфорта, когда десятки специалистов одновременно работают в одном помещении. Технология позволяет сосредоточиться на задачах и улучшает качество взаимодействия с искусственным интеллектом. Коллеги перестают мешать друг другу, а продуктивность растет. Выглядит это немного футуристично, но, видимо, будущее уже наступило. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на топливо, сообщает РБК. С начала проверок ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Проверки проводятся совместно с территориальными управлениями. Особое внимание уделяется стоимости топлива в мелкооптовом сегменте, где закупаются независимые автозаправочные станции и сельхозпроизводители. Также специалисты анализируют формирование цен на дизельное топливо для аграриев. В Нижнем Тагиле 23 студента Уральского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в рамках нового кадрового проекта заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Участники студенческих медотрядов «Фестиваль» и «Медикус» в течение 5 недель трудятся в крупнейших больницах города, получают важные навыки и определяют дальнейшие ориентиры в профессии, пишет тагильский рабочий. Участники студмедотрядов успешно влились в коллективы городских больниц номер 1 и номер 4 Нижнего Тагила. Евразкагок завершил строительство комплекса из 5 газопоршневых установок мощностью 4,3 мегаватт каждая. Новые агрегаты увеличат выработку собственной электроэнергии на 167 миллионов киловатт в час в год. Ожидаемый экономический эффект более 400 миллионов рублей ежегодно. Установки работают на природном газе, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Это позволит отказаться от менее эффективных водогрейных котельных, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Энергия пойдет на питание карьерной техники, экскаваторов, тяговых агрегатов и другого оборудования. Также установки будут подогревать.

0: Тепло и свет в поселок Валериановск. Для обслуживания энергоцентра создано 16 рабочих мест. Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился коллекцией из 23 ценных изданий, подаренных почетным гражданином города Михаилом Оршанским. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства, он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров, каждый из них пронумерован, рассказали в библиотеке. После оформления новинки будут доступны в читальном зале. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
1: Сломать шаблоны.

0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».
3: Привет, это Данила Травесия. Вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

yourself.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».
3: Привет! Это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103 и 0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: Экорадио.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Drums. Экро. Радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

замолчи для меня, появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Нет, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радио.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.